0: Слушайте Биринчи радио. В эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В своем обращении глава государства отметил, что 9 мая остается не только праздником победы, но и днем памяти о миллионах людей, отдавших жизни ради мира и свободы будущих поколений. Президент подчеркнул, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, а кыргызский народ внес значительный вклад в победу как на фронте, так и в тылу. По его словам, из Кыргызстана на войну были мобилизованы более 360 тысяч человек, каждый четвертый житель республики того времени. Более 100 тысяч кыргызстанцев погибли на полях сражений. Садыр Жапаров напомнил, что свыше 100 наградены орденами и медалями, 73 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 22 кыргызстанца стали полными кавалерами Ордена Славы. Глава государства отметил и вклад тружеников тыла, которые в тяжелые военные годы обеспечивали фронт продовольствием, одеждой и необходимыми ресурсами. Президент подчеркнул, что подвиг поколения победителей навсегда останется примером мужества, патриотизма и любви к родине для будущих поколений. Садыр Жапаров также отметил важность сохранения мира и единства, подчеркнув, что война приносит только страдания и потери. В завершении президент пожелал ветеранам крепкого здоровья, а кыргызстанцам – мира, благополучия и единства. На имя председателя Кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызской республики Адельгека Касымалиева поступили поздравительные телеграммы от глав правительств зарубежных государств по случаю Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина КР. В частности, премьер-министр Республики Беларусь Александр Пурчин направил поздравительное послание, в котором отметил, что День Победы является священным праздником, объединяющим братские народы общей памятью о подвиге фронтовиков и тружеников тыла. Он подчеркнул, что узы дружбы, закаленные в годы войны, и сегодня служат прочной основой для развития стратегического партнерства между Беларусью и Кыргызстаном. Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в своем поздравлении отметил, что 9 мая символизирует мужество и героизм, а подвиг предков остается примером для будущих поколений. Народы Казахстана и Кыргызстана имеют обстория, братские отношения, взаимной поддержки. Уверен, что эти связи станут основой для дальнейшего укрепления союзнических отношений между нашими странами, отмечено в телеграмме. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджан Сагинтаев направил поздравительное послание следующего содержания. 9 мая – это особенный праздник, дань вечной благодарности доблестному подвигу мужественных и самоотверженных героев-победителей. Этот день занимает особое место в наших сердцах, как символ героизма, воинской славы и трудовой доблести. Пусть в наших домах всегда будет мир и гармония, указано в послании. В Кыргызстане проходят празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. О судьбе жительницы блокадного Ленинграда, которая связала свою жизнь с Кыргызстаном, в репортаже Аяны Ширгазиевой.
1: Тамара Омирбекова родилась 6 февраля 1937 года в городе Ленинграде. Вместе со своей семьей она пережила все ужасы блокады. 872 дня пронизывающего холода, голода, постоянных бомбежек и страха. Несмотря на тяжелейшие испытания, ей удалось выстоять и сохранить силу духа. В 18 лет она переехала в Кыргызстан, где началась новая глава ее жизни, связанная с трудом, служением людям и воспитанием подрастающего поколения. Сегодня Тамаре Федоровне 89 лет. В преддверии Дня Великой Победы в ее доме побывали журналисты НТРК, чтобы услышать ее живую историю, историю стойкости, мужества и преданности родине, которая навсегда остается в памяти поколения.
2: Сейчас у нас блокадников осталось всего 11 человек. Значит, когда в 1994 году было образовано общество блокадников, было около 300 человек. А вообще участников войны осталось всего 24 человека. Все это все сюда и участники, и блокадники, и концлагеря, которые прошли. Это вот так на нас мало осталось. Бабушке было 65 лет. Она сказала: Ленинград немцам никогда не отдадут. И вы никуда не поедете. По дороге можете потеряться, разбомбить. Бить вас могут. Все может быть. А здесь как-нибудь переживем. И мы остались с бабушкой в ее квартире. Я Всю мебель мы сожгли, конечно, потому что тогда же батарей не было, были контрамарки.
1: Тамара Федоровна, как жительница блокадного Ленинграда и ветеран труда, ранее получала единовременную государственную выплату к 9 мая в размере 100 тысяч сомов, а в этом году ее повысили до 200 тысяч сомов. Это знак особого уважения и благодарности со стороны государства за ее жизненный подвиг и вклад.
2: Он выделил по 200 тысяч на 9 мая. Всегда с уважением относились, всегда почитали. 20 тысяч выделила соцзащита и город 20 400. И 40 тысяч городская соцзащита. 20 тысяч выделяет районная соцзащита. 20 400 это мэрия. Мне уже почти 90, девочки. С 55 лет я на пенсии. Пенсия у меня сейчас очень хорошая. Я долго работала. Я почти в 19 году я только перестала работать. Мне было 75 лет.
1: Тамара Федоровна, жительница блокадного Ленинграда, обладатель медали Жукова, человек великой судьбы и силы духа. В Кыргызстане она нашла свой дом, построила счастливую жизнь и оставила яркий след в системе образования, воспитав не одно поколение учеников. Ее жизнь – это живая история мужества, стойкости в любви к родине, которая звучит как напоминание всем нам. Память о великом прошлом живет, пока мы ее храним.
0: В Кыргызстане запущена новая медиаплатформа «Сынчи», посвященная классическому и современному кыргызскому кинематографу. Как сообщили в Министерстве культуры, проект реализуется Фондом развития кинокритики и Ассоциацией кинокритиков Кыргызстана при поддержке Департамента кинематографа при Министерстве культуры, информации и молодежной политики. На платформе будут публиковаться рецензии, интервью, аналитические материалы, видеоэссе и подкасты, а также формироваться цифровой архив кыргызского кино. Особое внимание проект уделит образовательной деятельности, мастер-классам, лекциям и дискуссиям по кинематографу. Сейчас «Сынчи» активно работает в соцсетях, а сайт www.synchi.kg функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск платформы запланирован на начало июня. В Бишкеке подвели итоги 65-го международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного светлой памяти героя Советского Союза Панфилова. Как сообщает Госагентство физической культуры и спорта, в соревнованиях, проходивших 6-7 мая, приняли участие 194 спортсмена из Кыргызстана и Казахстана. Борцы оспаривали призовые места в весовых категориях от 55 до 130 килограммов, показав на ковре отличную подготовку и волю к победе. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем местами в Чуйской, Талаской и Сыккульской областях кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области плюс 26-31, Талаской области плюс 23-28, Баткенской, Ошской, Джалалабадской областях плюс 28-33 и Сыккульской области плюс 25-25, на Нарынской области плюс 22-27. В Бишкеке без осадков. Днем переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 28-30. Этот выпуск новостей Беринчи радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мэрим Абдраманова. Быйыл 2026 жылы өлкө боюнча жалпысынан 113 ири жана орто долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Бул демилгелер экономиканы жандандырууга, өндүрүш тармагын кеңейтүүгө жана аймактардагы социалдык экономикалык абалды жакшыртууга багытталган. Долбоорлор толук ишке киргенден кийин 10,000 ашуун жаңы жумуш орундарын түзүү күтүлүүдө. Бул өз кезегинде калктын иш менен камсыз болушун арттырып, бюджетке түшкөн кирешелерди көбөйтүүгө өлгө түзөт. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков атамекендик өндүрүүчүлөрдү президенттин тапшырмасы негизинде колдоо уланып, быйылдагы жаңы ишканаларды ачуу боюнча иштер тынымсыз уланып жатканын биринчи радиого берген маегинде баса белгиледи.
5: 3 жыл бою бир мындай жакшы бир демил ишке ашылып атат. 24-нчү жылы жаңылышпасам 102 жаңы өндүрүш ишканы ачылган. Азыркы учурда иштеп атышат. Былтыр 113, 107 жаңылышпасам жаңы ишкана ишке киргизилген болчу. Быйыл биз 113 деп 100дөн кем эмес деп 113-тү аныктап атабыз. Ушу жылга сайын 100дөн кем эмес жаңы өнөр жай ишканасын ишке киргизип атабыз. Эми негизги бул приоритет эми көлөм эмес. Сапаты анан тармак. Өнөр жай болушун керек. 5 киши болсо дагы цехим өнөр жай болсо, да, өндүрүшсүн. Сен өндүрүшсүн. Бирок бул башка тармактарды мындай көз жумуп койгондо эмес, анткени бул бирок өндүрүштү биз кайра жандандырыш керекпиз. Билбейм, бир аз мындай лирика болуп кетеби, тарыхчылар мүмкүн мени колдойт. Бул деген индустриализация же өнөр жайдын өнүгүүсү, бул экономиканын иштөө бир ыкмасы эмес. Бул тарыхый бир задача болуп атат да. Карл Маркс ага тиеш андай ошого окшогон бир тарыхчы, улуу философ, политэкономисттер дагы аны айтып кеткен. Өндүрүш бул адамдын керек болсо тиешелүү бир аң сезими, өнүгүүсүндө бир баскыч болуш керек болуп атат. Анан ушуну биз ошону индустриализацияны ошондой буштан карап, да, биз кача албас, бирок бизге өтө керек. Тарыхый өнүгүүнүн бир баскычы болот. Нарк чынжырчасы деп коет. Өндүрүш нарк чынжырчаларынын болушунча көбүн бир экономикада сактап калууга мүмкүнчүлүк шарт түзүп берет. Сиз жөн эле бир өсүмдүктү өстүрсөңүз, сиз бир гана жалгыз нарк чынжырчасыз. Аны жуусаңыз экинчи, упаковка кылсаңыз үчүнчү, сорттосоңуз дагы бир. Өндүрүш ошого тиешелүү бир сырьё пайдагы болгондон кийинки бүт болгон бир нарк чынжырчаларын камтыган бир тармак болот.
4: Өнөр жай тармагында бир катар ири объектилерди ишке берүү каралууда. Бишкек шаарында заманбап соода логистикалык компания куруу пландалып, ал ички рынокту камсыздоону жакшыртып, логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Долбоордун алкагында жаңы жумуш орундары түзүлүп, шаар экономикасына кошумча салым кошулат. Чүй областында өндүрүш көзгөчө көңүл бурулуп, текстиль тармагын өнүктүрүү максатында Алдос текстиль комбинатынын биринчи этабы курулат. Бул ишкана жергиликтүү чийкизатты иштетип, экспорттук потенциалды жогорулатууга шарт түзөт. Ошондой эле мөмө жемиштерди кайра иштетүү боюнча жаңы ишкана ачылып, айыл чарба продукциясын терең иштетүү мүмкүнчүлүгү кеңейтилет. Мындан тышкары металлургия тармагындагы ишканаларды жаңылоо жана заманбап технологияларды киргизүү аркылуу өндүрүштүн сапатын жогорулатуу максаты коюлууда. Айнек жана алюминий конструкцияларын чыгаруучу жаңы өндүрүш ишканасы дагы ишке киргизилип, курулуш тармагын жергиликтүү продукция менен камсыз кылуу күчөтүлөт. Ысык Көл областында дагы эмерек өндүрүшүн өнүктүрүүгө багытталган долбоор ишке ашырылып, ички рынокту атамекендик продукция менен камсыздоо жана экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңейтилет. Бул аймакта кошумча жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатууга өбөлгө болот. Жалпысынан бул долбоорлор өлкөнүн өнөр жай дарамытын күчөтүп, инвестициялык климатты жакшыртууга жана туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Бул багытта экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков токтолуп, артыкчылыктуу тармактарга дагы кайрылды.
5: Эң ири экономиканын бири Кытай, Батыш Европанын рыногу 600-500 миллион населениясы бар. Ошонун ортосунда Кыргызстан кургак жолдун үстүндө отурат. Ошону эске алып, азыр транспорт жана логистика жаатына инвестициялар, чет элдик инвестициялар көңүлдөрүн буруп атат. Складтар. Жакынкы жылдары бизге өтө мындай складтар керек турган, А, Б классындагы складтардын аянттарын көбөйтүш керек болот. Жүк ташуулар көбөйөт, албетте. Мен ойлойт элем, иштеп бутуна туруп, өзүн ишин жүргүзүп аткан ишкерлер, алар эми эч деле мындай кеңештин деле кереги жок, бияка баргыла, тияка баргыла депчи. Керек болсо менден жакшы билет процедураларын, эми бизден да жакшы билет, ал жакшы. Эми баштап аткандарга айтып коёт элем, ушул жанагы консорциумдун алкагында быйыл бир чоң кеңири жумуш башталат. Ичинен дагы мындай маалымат компаниясын өткөзөбүз. Анан ошол маалымат компаниянын алкагында тиешелүү

0: Salamatsız darby Urmatu Radio Gucular.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w naszej cotygodniowej audycji Polonia.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы приветствуем вас в нашей еженедельной передаче «Полония».
1: В студию Зенона Шлемзак-Бегалиев
0: и Тамара Веселова.

0: Хьяла Ахунов. Вуйо Чучу. Ганзу Тэйон Чулэйли, Хуаюан Чжоу Хун, Та Юан Лушан Цудоли, Сынян Мотэн, Фэсэ Фанхуэй Дуинлэй, Дэйшэн Кумэн, Кэсэ Шуни Самэйю, Соди Кусэн. Нему Дутэн, Дутэн, Вэсэ Дэйшэн, Дэннанди Лучугуэли, Шэма Шэжэн, Чэншэджи Дучдони, Шэнли Тэйчэн, Шуэ Ю Лэнтэн Душули, Цусэ Фэнкэн. По це зусян та бі ю ся лі мэн шэн мі сі хэ сэн зван ту лі фу лэн нян чэн. Зус ву чон ту гу лі мэ ву ру шэн юн шэн бу шу мэ дю лі мэ чэн му чэн. Юн шэ та бу хуй ча лі бу чэн э сун та мэ фі ту чон ку лі Украин Берлин. Та шо нян дэ фі гу лі му чэн бу шэн та хэн фэн чон тэн дэ нэ шэ цэ кэ чэн. Ву ю чу чу чон ван лі лін ю дэ шэн. 全世界上非道理这个声音不是天下听见的低声细声随大国声骨头里大声大声现在请大家听祖国的演的无人话的是问作家自己年纪年全部的声阿妈伯父伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯
1: 爱也为祖国我征战，我也自我是一番，可是几年不学来，全国大地激动腾，长大八年结余年，贵重英雄梦梦发誓洒脱里也没给声，辣椒给佛表的你大家都听，一切都要上涨你家你不生，因为祖国征战你也不能松，出生白带王的你我的妈妈又不对念路烫的你念路王哈，念经经济王的你祖像佛萨，在学你大哥的你可是麻花，为娘行思量的你胆怕一边，为了你贪望的你儿女一般，旅途不管大的你唐突难攻，寒心之事苦的你祖像我郎，强迫大的唐突攻我准思量，可是你把我的心也拿不上，请这年里痛的你母亲战争就害怕我送给你大姐心痛，把话你给我听你心内母亲用我功劳我对你叫你高兴，45年也到了高兴得胜，老远就想喊的你老娘的声，你快回来我的娃叫我心静，可是回答没等上儿子没命，你在哪头飞的你我没上风，我总思量在这里连我一通，5年里头社交的不少的人，有的母亲高兴的心能上前，有的母亲破烦的眼泪不干，我是你不破烦的请你高兴，他连实行征战里他是英雄，经常他在世上你咱们一通，年年把他记上你子民弟兄，他是咱们的信赖人贵重英雄。

0: Сиздер эл достугуна данакер болгон Достук студиясынын программаларын тыңшай алдыңыздар. Достук.
1: Достук студиясы биринчи радиодо.
2: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров обратился к кыргызстанцам. Уважаемые граждане Кыргызстана, с 11 мая руководители областного уровня начнут проводить встречи с жителями в каждом АИЛ Окмату. Во встречах также примут участие представители прокуратуры, органов внутренних дел, МЧС и других государственных структур. Как показала моя недавняя поездка в Ошскую область, большинство вопросов, которые поднимают граждане, можно решать на местном уровне. Это социальные проблемы, земельные вопросы, восстановление документов, защита имущественных прав и другие обращения. Именно поэтому, по моему поручению, встречи с населением теперь будут проходить непосредственно на местах. В мае и июне они будут транслироваться в прямом эфире на региональных телеканалах и в социальных сетях. Осенью такие встречи пройдут повторно, чтобы проверить, какие вопросы были решены. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Не перекладывайте ответственность и не затягивайте решение проблем. Люди ждут конкретных результатов. Если вопросы, поднятые весной, останутся нерешенными до осени, будут приняты соответствующие меры ответственности. Мы назначаем руководителей для того, чтобы они служили народу, работали с людьми и развивали регионы. Уважаемые соотечественники, следите за графиком встреч. Приходите, поднимайте свои вопросы и добивайтесь их решения. При необходимости берите с собой документы и излагайте проблемы четко и по существу. Прошу также соблюдать порядок и культуру поведения во время встреч и прямых эфиров.
3: Жаштар коомдук турмушта.
4: Биз алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
3: Жаштар саясатта.
5: Аралык тандоош берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмө-түз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
3: Жаштар жана маданият.
5: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярчылар көп тарта баштады.
3: Жаштар жана экология.
6: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
3: Жаштар жана жаңы долбоор.
7: Мындай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү берип атышат да.
3: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы. Ишемби, жекшемби күндөрү саат 11:00-ден 12:00-ге чейин.
8: В Бишкеке 9 часов.

0: Слушайте Биринчи радио. В эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В своем обращении глава государства отметил, что 9 мая остается не только праздником победы, но и днем памяти о миллионах людей, отдавших жизни ради мира и свободы будущих поколений. Президент подчеркнул, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, а кыргызский народ внес значительный вклад в победу как на фронте, так и в тылу. По его словам, из Кыргызстана на войну были мобилизованы более 360 тысяч человек, каждый четвертый житель республики того времени. Более 100 тысяч кыргызстанцев погибли на полях сражений. Садыр Жапаров напомнил, что свыше 100 наградены орденами и медалями, 73 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 22 кыргызстанца стали полными кавалерами Ордена Славы. Глава государства отметил и вклад тружеников тыла, которые в тяжелые военные годы обеспечивали фронт продовольствием, одеждой и необходимыми ресурсами. Президент подчеркнул, что подвиг поколения победителей навсегда останется примером мужества, патриотизма и любви к родине для будущих поколений. Садыр Жапаров также отметил важность сохранения мира и единства, подчеркнув, что война приносит только страдания и потери. В завершении президент пожелал ветеранам крепкого здоровья, а кыргызстанцам – мира, благополучия и единства. На имя председателя Кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызской республики Адельгека Касымалиева поступили поздравительные телеграммы от глав правительств зарубежных государств по случаю Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина КР. В частности, премьер-министр Республики Беларусь Александр Пурчин направил поздравительное послание, в котором отметил, что День Победы является священным праздником, объединяющим братские народы общей памятью о подвиге фронтовиков и тружеников тыла. Он подчеркнул, что узы дружбы, закаленные в годы войны, и сегодня служат прочной основой для развития стратегического партнерства между Беларусью и Кыргызстаном. Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в своем поздравлении отметил, что 9 мая символизирует мужество и героизм, а подвиг предков остается примером для будущих поколений. Народы Казахстана и Кыргызстана имеют обстория, братские отношения, взаимной поддержки. Уверен, что эти связи станут основой для дальнейшего укрепления союзнических отношений между нашими странами, отмечено в телеграмме. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджан Сагинтаев направил поздравительное послание следующего содержания. 9 мая – это особенный праздник, дань вечной благодарности доблестному подвигу мужественных и самоотверженных героев-победителей. Этот день занимает особое место в наших сердцах, как символ героизма, воинской славы и трудовой доблести. Пусть в наших домах всегда будет мир и гармония, указано в послании. В Кыргызстане запущена новая медиаплатформа «Сынчи», посвященная классическому и современному кыргызскому кинематографу. Как сообщили в Министерстве культуры, проект реализуется Фондом развития кинокритики и Ассоциацией кинокритиков Кыргызстана при поддержке Департамента кинематографа при Министерстве культуры, информации и молодежной политики. На платформе будут публиковаться рецензии, интервью, аналитические материалы, видеоэссе и подкасты, а также формироваться цифровой архив кыргызского кино. Особое внимание проект уделит образовательной деятельности, мастер-классам, лекциям и дискуссиям по кинематографу. Сейчас «Сынчи» активно работает в соцсетях, а сайт www.synchi.kg функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск платформы запланирован на начало июня. В Бишкеке подвели итоги 65-го международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного светлой памяти героя Советского Союза Панфилова. Как сообщает Госагентство физической культуры и спорта, в соревнованиях, проходивших 6-7 мая, приняли участие 194 спортсмена из Кыргызстана и Казахстана. Борцы оспаривали призовые места в весовых категориях от 55 до 130 килограммов, показав на ковре отличную подготовку и волю к победе. Этот выпуск новостей Биринчи радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил. Ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил.
2: Биринчиде музыка.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнур Асманбекова. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев банк секторунун кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. Өз сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасы, бул күн өлкөбүздүн тарыхындагы эң маанилүү окуя, улуттук валютабыздын 40 сомунун жүгүртүүгө киргизилиши менен тыгыз байланыштуу экенин белгиледи. Акыркы 5 жылдын ичинде президент Садыр Жапаровдун жетекчилигинде Кыргызстандын экономикасы туруктуу өнүгүп жатканын айтты. Жаңы ишканалар түзүлүп, жаңы тармактар жана багыттар ачылууда. Өлкөнүн ички дүң продуктусунун көлөмүнүн 2 эседен ашып өсүшү белгиленүүдө. Касымалиевдин айтымында банктар санариптештирүү, инновация жана жарандардын кредитке жетүүсүн кеңейтүү багытында активдүү өнүгүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы банк кызматкерлерине кесипкөйлүгү жана жоопкерчилиги үчүн ыраазычылык билдирип, ден соолук жана ийгиликтерди каалады. Бишкекте курулуш тездик менен өнүгүп кечээки жеке үйлөр, ЖЭИ жер тилкелери бүгүн 24-30 ал тургай 45 кабаттан турган бийик имараттар менен толукталууда. Жаңы технологиялар, жакшыртылган курулуш материалдары жана акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен күчү 9 балдан ашкан жер титирөөгө туруштук бере алып турган бийик имараттар салынып жатат, кененирээк кийинки материалда баяндалат. Мындан 10 жыл мурун эле Бишкекте Союз маалындагы 5-9G'де 12 кабаттуу курулган имараттар бийиктиги боюнча мыкты стандарт катары кабыл алынчу. Азыр борбордун архитектуралык келбети күн сайын өзгөрүүдө. Борбор шаарыбыздын түштүк-батыш тарабы бир кезде айыл чарба жери болсо, азыр көчмөндөр шаары деп аталган жаңы кичи районго айланды. Өзүнүн инфраструктурасы, бала бакчалары, мектептери, ооруканалары менен толукталган 31 гектардан ашык жерге 86 көп кабаттуу үй курулуп жатканын прораб Абдышүкүр Акматов билдирди.
1: Бизде Көчмөн Сити комплексинде 24 этаж, 20 этаждыктар курулуп атат. 24 этажды бүтүп, кровлясын жаап атабыз уже. Эң артта калган брокторубуз артта 6-нчы этажда. Бизде 1000ден ашык адам иштейт азыр.
0: Барган сайын бош жаткан жер тилкелери менен жеке менчик турак жайлардын ордуна 24-30 ал тургай 45 кабаттуу турак жай комплекстери пайда болууда. Бишкек өзүнүн өсүшү менен бирге сыртка карайдагы тездик менен кеңейди. Уламдан улам жаңы кичи райондор пайда болуп, ошону менен катар шаар дагы бийиктеп өсүүдө. Бишкектин айланасы, мурдагы талаалар жана бактарактар өзгөчө административдик аймактык реформанын шартында активдүү өнүгүүдө. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев буларга токтолду.
2: В первую очередь необходимость.
3: Биринчи кезекте жерди толук изилдеп, анан бийик кабаттуу имаратты куруу үчүн шарттарын карайбыз. Бишкектеги жерлердин көпчүлүгү 30 кабаттан үйдө курууга мүмкүнчүлүгү бар болуп эсептелет. Бул биринчиден жер үнөмдөлүп, экинчиден инфраструктуралык жактан да ыңгайлуу.
0: Өлкөдө турак жайга суроо талап жогорулап, Бишкектин калкы биринчи кезекте аймактардан келген ички миграциянын эсебинен өсүп жатат. Шаардын борборундагы жер азайып, куруучулар үйдө көтөрүлүп, кабаттардын саны көбөйүп, эң бийик имараттарды курууга өтүштү. Президент Садыр Жапаров курулушка болгон мамилени өзгөртүү, анын ичинде кабаттардын санын көбөйтүү жана жер ресурстарын натыйжалуу пайдалануу зарылдыгын бир нече жолу көтөрүп келет. Курулуш экономиканын негизги кыймылдаткычтарынын бири бойдон калууда. Былтыр курулуш өндүрүшү дээрлик 30% өсүп, негизги капиталга инвестиция 283 миллиард сомдон ашты. Жыл аягына чейин 20 миңден ашык жаңы батирлер пайдаланууга берилет. Буга чейин 9 кабаттуу үйлөр эң бийик деп эсептелсе, бүгүн Бишкекте чыныгы 45 кабаттуу асман тиреген имараттар пайда боло баштады.
4: Президенттин жарлыгы менен мамлекеттик турак жай программасын ишке ашыруунун жакшыртууга багытталган бир катар маанилүү өзгөртүүлөр бекитилди. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниядан билдирди. Өзгөртүүлөргө ылайык, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган инженердик инфраструктура объекттери эми мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин балансына өткөрүлөт. Бул алардын өз убагында жана сапаттуу тейленишин камсыз кылат. Турак жай курулушунун көлөмүн көбөйтүү үчүн жеке өнөктөштөр менен конкурстук жол жоболорсуз эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын директорлор кеңешинин чечими менен түз келишим түзүү механизми киргизилди. Бул кошумча инвестиция тартууга жана долбоорлорду тез ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын карамагындагы турак эмес жайларды түз сатуу мүмкүнчүлүгү каралды. Түшкөн каражаттар турак жай фондун кеңейтүүгө жана курулуштарды каржылоого жумшалат.
0: балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү, томолой жетимдери жашы жеткен учурдан тартып социалдык ипотека багыты боюнча программага катышуу укугуна ээ болушту. Мамлекеттик органдарга программанын алкагында даяр үйлөрдү сатып алууга уруксат берилди. Өтүнмөлөрдү кабыл алуу толугу менен электрондук форматка өткөрүлдү. Эми жарандар ипотекалык компаниянын расмий сайты жана түндүк тиркемеси аркылуу гана кайрыла алышат. Топтома ипотека үчүн дагы жеңилдик берилди. Эгерде катышуучу турак жайдын наркынын 30% дароо төлөсө, топтоо мөөнөтү 3 айга чейин кыскартылат. Бул баштапкы төлөмү бар жарандардын үй алуу процессин тездетет. Программага катышкан министрликтер жана ведомстволор үчүн турак жай фондунан атайын квоталар сакталат. Бул өзгөртүүлөр өлкөдөгү ипотекалык кредиттөөнүн натыйжалуулугун арттырып, миңдеген үй бүлөлөрдүн турак жайлуу болушуна шарт түзөт. Учурда Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы көзөмөлдөө кызматынын кинология борборунда 64 кызматтык ит жигердүү кызмат өтөдү. Алардын бир тобу коомдогу резонанстуу болгон кылмыштардын бетин ачууга көмөкчү болушкан. Шамдагайлыгы менен айырмаланган кызматтык иттер жөнүндө кийинки материалда баяндалат.
5: Место. Лежать. Ай, молодец. Рядом. Эй.
0: 6 жаштагы Марта кинология борборунун жылдыздарынын бири. 4 жылдан бери Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы көзөмөл кызматында эмгектенет. Бул убакыт аралыгында бир топ кылмыш иликтөө операцияларына катышып, өзүнүн шамдагайлыгы, жыталуу сезгичтигинин өзгөчөлүгү менен тартип сакчыларын туура багыттаган. Марта дайынсыз жоголгондорду издөө, каракчылык, ууруларды издөө, куралдуу кылмышкерлерди кармоо сымал оор иштерде жигердүү катышат. Россиянын Ростов-на-Дону шаарында өткөн чемпионат ийгиликтүү катышып дагы келгенин кинология борборунун улук инспектору кинолог Болот Акаев билдирди.
5: Выезжала на различные выезды по линии розыска.
6: Марта бир катар кылмыш иштерин ачууда көмөкчү болду десем жаңылышпайм. Мисалы, жакында эле Чүй облусунун Ысык Ата районунда каракчылык катталып, анда кылмышкерлер качып кеткенге үлгүрүшкөн. Бирок Марта өзүнүн дыкат жыталуу өзгөчөлүгү менен кызматкерлерге туура багыт көрсөтүп, кылмышкерлерди изин суутпай кармоого мүмкүн болду. Мартанын мүнөзү аябай сезимтал экени байкалат. Жакшы жыйынтыктарды көрсөткөндө ар кандай таттууларды алып берип, көңүлүн алып турабыз. Ар кандай иштерде өзүн көрсөткөнү мени да абдан кубантат.
0: Учурда кинология борборунда 64 ит кызматта, алардын арасында немец, бельгия овчаркалары, лабрадор, спаниели породасындагы искуарлар бар. Бул кызматтык иттер ок дарыларды жана баңгизаттарды аныктоонун эң мыкты куралы жана алар оор кылмыштардын бетин ачууда зор салым кошот. Адистердин айтымында тиешелүү борборго иттерди тандоодо бир катар критерий каралат. Биринчи этаптан кийин алар күн сайын машыгуулардан өтүп, жалпы окутуу курсун өздөштүрөт. Андан кийин аларга издөө жана кармоо сыяктуу суроо талапка ээ болгон көндүмдөр үйрөтүлө баштайт. Кызматтык иттер дайыма ветеринардык адистердин көзөмөлүндө турарын кинология борборунун жетекчисинин орун басары Шер Кулманбетов айтат.
7: Былтыркы жылдын 12 айынын жыйынтыгы боюнча 546 окуяда чакырууга чыгышкан. Анын ичинен 184 окуя боюнча бул баңгизатын издөө боюнча, 9-чу кызмат менен 311 чакырууга чыккан. Бул жарылуучу заттарды жана телефонный террористтердин чакыруулары боюнча, кылмыш иликтөө багыты боюнча да 100 жакын чакырууга чыккан. Жалпы жыйынтыгынан 2 адам өлтүрүү, 1 уурулуктун бетин ачууга жана 244 килограммга жаткын баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүнү алууга ыкчам кызматкерлерге көмөктөшкөн. Быйылкы жылдын 3 айы боюнча жаңы жыл башталганына байланыштуу 3 айда 106 чакырууга чыкты.
0: Кинология борборунун иттери кылмыштарды алдын алуу жана ачуу, кылмышкерлерди табуу жана кармоо, баңгизаттарды, жарылуучу заттарды, курал жарактарды жана ок дарыларды аныктоо, кылмышкерлердин жашынып жаткан жерлерин далил катары кызмат кыла турган буюмдарды табуу боюнча оперативдүү иш алып барышат. Кинология борборунун жетекчисинин орун басары Шер Кулманбетов буларга токтолду.
7: 22 кызматкербиз, анын ичинен областтарда да откомандированный кызматкерлерибиз бар, Ош, Баткен, Сыкөөл областтарында. Анан калган 19 кызматкер бул жактабыз. Тейлөө болгондо ар бир кызматкерге 2 кызмат ит бекирилген, алар тынбай иштешет. Анан 30 жакын итибиз бул кайгылуу күзөт кызматтын иттери. Бүгүнкү күндө аларга бир гана кызматкер бекирилген. Бул кызматкер кайгылуу күзөт кызматы менен түздөн түз иштешет.
0: Кызматтык иттер жалпы коопсуздукту камсыздоонун маанилүү бир бөлүгү. Алар коомдук, саясий, маданий, спорттук жана башка иш-чаралар учурунда мыйзамдуулукту жана тартипти сактоого үзгүлтүксүз катышып турат.
4: Бүгүн Бишкек шаарында күндүз мезгил-мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Абан температурасы 17-19 градус жылуу болот. Сиздер жаңылыктарды уктуңуздар. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.
8: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня по будням в 11 часов 5 минут на Биринчи радио.
9: Здравствуйте, далее на Биринчи радио программа «Актуальный разговор». Веду передачу я, Эрмек Актанов. Озеро Иссык-Куль входит в число 25 крупнейших озер мира. Это вторая по величине после озера Титикака в Андах, высокогорное озеро. Иссык-Куль расположен на высоте 1607 метров над уровнем моря и по площади водного зеркала превышает 6000 квадратных километров. Местами мелководное, но многие километры озера, тем не менее, относятся к числу самых глубоких в мире. Ни много ни мало, около 80 рек, но не вытекает ни одной. Из-за интенсивного испарения вода в озере чуть солоноватая и удивительно прозрачная, особенно в глубоководной его части. А по степени синевы водного зеркала Иссык-Куль в три раза превосходит знаменитое Женевское озеро Швейцарии. Например, вот известный русский географ, первый исследователь Тяньшаня Семенов Тяньшанский в 1856 году писал: «Темно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым светом может смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера. Но обширность водоема придает ему такую грандиозность, которой Женевское озеро не имеет». В последнее время очень много говорится об уровне озера Иссык-Куль. Представители разных ведомств говорят о том, насколько меняется уровень воды в озере Иссык-Куль. Экосистема и озеро Иссык-Куль очень важна для местного населения, для Иссык-Кульской области, но и для всей Кыргызстана. Все мы, когда едем на озеро Иссык-Куль, видим надписи, что это же «Жемчужина Кыргызской Республики», да и многие иностранцы, когда говорят про Кыргызстан, говорят про Иссык-Куль, например, и про великого писателя Чингиза Айтматова. Что вы знаете про жемчужину не только, наверное, Средней Азии, всего мира, это озеро Иссык-Куль. Те реки, которые впадают в Иссык-Куль для сельхозбыта, для того, чтобы, может, поливать огороды, сельхозполя и так далее. Сегодня говорим об этом. Напомню, что у нас прямой эфир на Биринчи радио. Также вы можете звонить нам по номеру телефона 0502-39-2190, 0502-39-2190. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире социальной сети Facebook. Вы можете смотреть под видео, оставлять свои вопросы или комментарии, и после эфира прямого также посмотреть повтор данного нашего сегодняшнего эфира. В целом, мониторинг многолетнего хода уровня озера Иссык-Куль по измерениям проводится уже долгое время, и об этом мы будем говорить вот в первой части нашей передачи. Сегодня в гости на нашей фермы пригласили начальник Иссык-Куль-Таримского бассейнового управления при службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Кыргызской Республики Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургунбаева, старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Ирлан Дамирбеков. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Биринчи радио вот поговорить на эту тему. Первый вопрос я хотел бы адресовать, Зейнеп, вам по поводу уровня воды в озере Иссык-Куль. Вы, наверное, тоже слышите, читаете вот новости, но вы непосредственно следите за уровнем воды в Иссык-Куле. Расскажите в целом, вот как проводится, проверяется или отслеживается уровень воды в озере Иссык-Куль, как проходит данная процедура и в целом, как она ведется, с какого года, каким образом эта процедура в целом проходит в данное время?
10: В принципе, у нас ведется, Кыргызгидромет ведет мониторинг в области водных ресурсов, сбор анализов, обобщение их хранения. Также у нас, получается, в самом озере Иссык-Куль расположены 4 озерных гидропоста. Это озерная обсерватория Чопоната, Балыхчи, Тамга и Койсары. А в бассейне как раз и озера Иссык-Куль Кыргызгидромет ведет мониторинг на 25 гидрологических пунктах на реках. Да. Также, отвечая на ваш вопрос, какого года у нас ведется наблюдение инструментальное за уровнем воды, у нас Кыргызгидромет ведет, начиная с 1926 года. У нас сначала была открыта нынешняя озерная обсерватория Чолпан-Ата, была открыта как гидрометеорологическая станция, также называлась Чолпан-Ата, но располагалась как раз-таки в селе Сарой, тогдашнее село Курское, это в 10 километрах к западу от города Чолпан-Ата. Потом как раз-таки эта гидрометеорологическая станция была перенесена в город Чолпан-Ату, но уже в статусе озерной станции. И начиная с того времени до сегодняшнего дня непрерывно Кыргызгидромет ведет мониторинг как раз таки по озеру Иссык-Куль.
9: Вот вы отметили о том, что есть несколько вот станций, да, которые работают непосредственно в Иссык-Кульской области. Вы можете вот подробно сказать, вот каким образом вот ведется именно мониторинг, да, вот сам процесс вот измерения уровня?
10: Измерение уровня воды у нас производится на водомерных пунктах с помощью водомерных реек длиной от 2,8 до 8 метров. Наблюдатель непосредственно дважды в день, утром и вечером, снимает показания уровня воды по этим рейкам. Вот инструментально.
9: Ну давайте, может быть, вы немного расскажете о том, насколько уровень, да, вот меняется на протяжении того или иного периода. Вот вы отметили, с 26-го года вы наблюдаете за уровнем озера Иссык-Куль. Наверняка вот вы видели и в социальных сетях, вот люди, когда на видео снимают пирс, вроде бы говорили, что в прошлом году вода вот здесь была, люди как бы плавали, купались, там прыгали, может, с этого пирса. А сейчас они наблюдают, что уже вода отошла, да, от берега. В то же время вот в некоторых видео видно, что после того, как вода отошла, там подводные вода уже как бы вытекает, и уже можно видеть, что как бы заметно, что озеро как бы немного уменьшается. Если говорить вот про периоды, может быть, у вас какие-то периоды есть, по которым вы отслеживаете вот с 26-го года по как бы нынешнее время, может, пятилетки, десятилетки, вот какие показатели, насколько, может быть, метров, или как вы в целом оцениваете вот уровень Иссык-Кули, как он снижается по метрам, по сантиметрам, или какой-то другой есть вид измерения?
10: Да, согласно данным мониторинга озерных постов по акватории, получается, среднемноголетний ход уровня озера Иссык-Куль за период, обобщенно говоря, да, начиная от 1926 по 2026 год, показывает снижение уровня на 3,32 метра. То есть это среднегодовое уменьшение объема озера составило 3,5 сантиметров. Можно также уточнить, что не всегда был спад озера, вот начиная с того дня, когда мы начали как раз-таки мониторинг, уровень озера в Иссык-Куле 1926-1929 года были стабильными. Потом, начиная с 1930-х годов по 1998 годы, резкое снижение уровня, и самый пик низкого уровня достиг именно как раз-таки в 1998 году. В 1999 годы по 2006 год, года, да, восстановление идет как раз-таки уровня, это примерно 80 сантиметров, да, 0,8 метров. Из-за изменения климата и осадков, да, с чем связано это, до 2018 года потом оставался стабильным, но в последние годы уменьшается площадь озера, но как раз-таки это связано, как мы говорили, с изменением климата и с несколькими факторами.
9: Данное время, вот в последние годы, как это замечаете, может быть, насколько, может быть, больше от берега уходит вода, или все-таки это такой нормальный процесс, который вот вы следили, понемногу уровень воды, может быть, уменьшается?
10: Понемногу уменьшается вот последние годы, но мы можем также сказать, что это не самая низкая точка, да, как мы говорили до этого, это было достигнуто в 1998 году.
9: Зинаид, можете вот еще раз напомнить, где стоят вот данные станции, да, ваши на озере Иссык-Куль, и вот эти вот замеры, я понимаю, больше на северном берегу или все-таки и есть на южном берегу, может быть, и вот как они распределяются?
10: Не только на северном, на южном тоже есть. У нас получается вот озерная обсерватория Чопаната в городе Чопаната, получается озерная станция в городе Балыкчы. С этой стороны, получается, южнее у нас находится как раз-таки Койсары и Тамга, как раз-таки прямо в противоположной стороне, можно сказать, да, в восточной стороне у нас находится Тамга. Угу. Можно сказать, что охватывает.
9: А вот сами сотрудники, которые работают на этих станциях, да, их процесс работы, вот, отслеживания идет как-то по месяцам, может, где-то в зимний период, в летний период, либо это один раз в год даются вот эти данные, которые передаются именно непосредственно вам, либо это как-то отслеживается, потому что, ну, когда мы на Иссык-Куль едем, мы все получаем информацию, да, вот сколько градусов сегодня температура воды, там 19, 20, там 21, 22. Тоже мы в новостях часто об этом в летний период, особенно когда большой турпоток людей едут на Иссык-Куле, тоже передаем. Вот как передаются эти данные по месяцам, по годам, либо какой-то промежуток есть?
10: Они, получается, дают каждый день утром и вечером, 8 утра и 8 вечера. Наблюдатели, которые работают непосредственно на гидрологических постах, они идут, измеряют уровень воды, температуру воды, да, и другие также метеорологические измерения, и передают 8 утра и 8 вечера. Два раза в день, получается, и круглый год.
9: Следующий вопрос я хотел бы, Улукбека, вам адресовать по поводу того, что насколько могут быть причины разные, да, того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается, с чем это связано, вот разные есть мнения, прежде всего говорят про изменения климата, насколько, может быть, влияет то, что застраивается прибрежная территория, облепиху зачастую, может быть, вырубать для того, чтобы сделать там пляж и так далее. Есть как бы другие природные факторы, вот, разные институты водные, вот Национальная академия наук тоже ранее смоделировала возможные сценарии обмеления Иссык-Куля. Вот глава Национальной академии наук опубликовал схему строения дна озера в виде глубокой чаши с пологим берегом на севере и более глубоким южным побережьем. Если в течение ближайших нескольких лет уровень озера опустится еще на 2-3 метра, то в северной части обнажится большая площадь, которая раньше была прибрежной зоной озера. Все мы купались на северном берегу и знаем, что в отдельных местах есть такие участки, прибрежные зоны, где можно зайти вот в озеро, далеко идти, где-то 100-200 метров к центру, а глубина будет все время полтора метра. Так вот, именно такие участки, которые на схеме в северной части заштрихованы и будут в будущем не участком озера, а участком суши. Но заболоченным и непригодным для проживания участком тогда вот объяснил ученый-геолог, наверняка вы знаете, да, глава Национальной академии наук Абдрахматов. И вот на следующий день, 10 апреля, президент Нанов опубликовал комментарий, которым объяснил, что в целом уровень озера стабильный на протяжении последних 40 лет. Относительно 1854 года уровень упал на 13,9 метров. Официальная тенденция снижения уровня воды, наблюдаемая в последние годы, ранее в июле 2025 года, вот сообщали также пресс-службе Министерства сельского хозяйства. Ранее тоже вот глава, уже бывший глава Минсельхоза, тоже на одной из конференций говорил о озере Иссык-Куль, о том, насколько необходимо бережно относиться и вот подойти к этому вопросу, для того, чтобы не было такой ситуации, как вот с Аральским озеро морем, да, и где вот на полностью как бы часть высушилась, и когда мы тоже находились, вот журналисты нам показывали, мы на вертолете вот летели, показали вот те участки, где полностью все это высохло, там корабли заржавели, такая, ну, такая печальная ситуация. Мы все знаем, что как бы экология Иссык-Куля, да, прежде всего, это касается всего района, всего Иссык-Кульской области, да и, наверное, всего Кыргызстана. Со стороны вот водных, службы водных ресурсов наверняка тоже вот проводится работа по вопросу вот именно изменения уровня воды в Иссык-Куле. Вот вы отслеживаете за реками, за водной частью, которая находится в Иссык-Кульской области. Расскажите о том, вот сколько вот в школе, да, всех учили, что в Иссык-Куле впадает сколько большое количество рек, но ни одна не вытекает. В то же время, вот сколько сейчас рек впадает в озеро Иссык-Куль, и насколько вот те реки, которые впадают в озеро Иссык-Куль, используются, может быть, для орошения и для других целей? Наверняка у вас есть что сказать.
11: Здравствуйте еще раз. Да, был хороший вопрос. Мы сейчас в данное время, вот последние годы, все уже не только иссык-кульские местные, а вот, как вы говорите, все, весь Кыргызстан, весь народ Кыргызстана уже начал тревожится за то, что вот уровень Иссык-Куля уменьшается. Ну, первым фактором я считаю, что это экологический фактор. Экологический фактор, вот глобальное потепление идет. Вот, раньше мы в 2023 году провели мониторинг вместе с сотрудниками аппарата президента. Тогда мы выяснили, что 97 рек впадало. Из них практически вот в период вегетации, мы вегетацию называем, в период полива полей, более 60 рек вообще не впадает. А вообще в целом годовый исток называется. За целый год они впадают. Но около 30% вообще уже реки уже вообще совсем осушились. Самые большие реки мало. Вот как Джиргалан, Тюбская река, Кызылсу, Тон, Караколка, они вот постоянно, вот круглогодично они впадают в Иссык-Куль. И мы предварительно, по предварительным данным, в озере Иссык-Куль около более 5 миллиардов кубических метров впадает в озере Иссык-Куль. Из них именно на орошение используется только 1,6 миллиарда кубических, 639 миллиона кубических метров это на орошение используется. А в чистом за целый год в озере Иссык-Куль впадает из вот 5,2 миллиарда 4,56 миллиарда кубических метров в озере впадает. И, естественно, вот население увеличивается тоже, потребности на прожиточные нужды тоже, технически вода тоже нужна. И подземные тоже, скважинным методом тоже много стали использовать воду. Вот в связи с этим мы сейчас вот недавно, только вот 2 недели назад уже, по постановлению правительства 93 создали на 5 бассейновых управлений, 5 бассейновых советов больших. В эти советы входят все вот касающиеся водных ресурсов службы, как вот Гидромет, Министерство природы, МЧС, мы в том числе. Местные власти тоже, первые заместители акимов, создали, и теперь мы будем с этим бассейном кенгешем, мы должны бассейновый план делать в этом году. Вот там, наверное, обсудим. И наша вот первая цель, первая задача, надо вот народа научить к адаптацию этого маловодья и эффективному использованию водных ресурсов. Как вот раньше 1993-1995 годах в Высокогорской области из орошаемых площадей около 157 гектаров орошаемых площадей, из них 5000 гектаров поливался машинным орошением. Методом машинного орошения — это как капельное и как дождевальное орошение. И вот сейчас вот наше министерство, наши руководители дали нам, поставили задачу до 30-го года в Высокогорской области мы должны дойти до 20 тысяч гектаров, перейти на машинное орошение, на дождевальное капельное орошение. А в данный момент, в этом году, на данный момент сейчас поливается около 1400 гектаров методом капельного и машинного орошения. Вот. И мы должны вот в первую очередь вот адаптироваться на, чтобы вот экономно пользоваться, экономно использовать водные ресурсы.
9: Вот те реки, которые впадают, вы можете еще раз повторить, да, для того, чтобы, может, радиослушатели не услышали, сколько рек сейчас впадает и сколько из них, как бы, может быть, уже как бы не впадает в озеро Иссык-Куль, для того, чтобы люди знали, вот среди этих рек самые такие, ну, большие, которые в данное время вот именно обеспечивают приток вот озера Иссык-Куль.
11: Еще раз повторю, 97 мы вычислили, 97 рек, из них более почти 60 рек в период вегетации вообще не впадает на Иссык-Куль. А вот круглогодичные, которые большие, они постоянно впадают, но у них тоже по сравнению с прошлыми годами по-любому они уменьшаются, объем воды. И, но в круглом, на круглогодичный, если сток взять, они впадают вот осенние, зимние периоды, когда вот на вегетацию воду не берут люди. А в целом на вегетацию, вот я говорил, из 5 миллиардов кубических метров используется только вот 639 миллионов кубических метров на вегетацию используется. А на нужды, на вот бытовые нужды населению, на обеспечение населения 614 миллионов кубических метров используется, а на пром предприятия 5,6 миллионов кубических метров используется вода, и на питьевую воду около 20 миллионов кубов метров используется. И в целом за целый год вот из 5,2 миллиарда кубических метров вот в озере Иссык-Куль чистыми впадают более 4,5 миллиарда кубических метров. Но это предварительные наши данные. А мы точные еще не взяли, потому что нигде точные, даже вот в гидромете точный мониторинг. Ну, идем сейчас к этому, наверное, вот в будущем в 2 или в год уже будем уже начинать, наверное, точные данные взять. Ну, сейчас вот гидромет тоже реконструкцию делает со своих гидропостов. Мы тоже, вот когда вот бассейн план сделаем, наверное, тоже им тоже предложение сделаем, в каких именно точках надо построить гидропосты для точного учета.
9: Уважаемые гости, сейчас у нас время новостей Центральной Азии. Послушаем, после чего продолжим нашу беседу.
8: Актуальный разговор на Беринчи радио.
9: Актуальный разговор на Беринчи радио. Веду передачу я, Армия Коктанов. Сегодня говорим о том, как меняется уровень воды в озере Иссык-Куле. Вот ранее тоже приводил пример главы Национальной академии наук. Он говорил, что озеро не исчезнет даже при значительном падении уровня воды за своей глубины. Однако существует риск ухудшения экологического состояния водоема. И это такой важный вопрос, на самом деле, сохранение озера Иссык-Куль. На международных площадках даже поднимается данный вопрос. Сегодня мы обсуждаем данную тему. В гостях начальник Иссык-Куль Таримского бассейного управления при службе водных ресурсов, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургумбаева и старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Эрлан Дамирбеков. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопрос по этой теме, то вы можете звонить по номеру 0502-39-2190. Со стороны руководства нашей страны уделяется вот большое внимание сохранению вот озера Иссык-Куль, о том, чтобы она была чистым и не было вот тех же сетей, чтобы у пансионатов были свои очистные сооружения. Это тоже такой немаловажный факт сохранения озера Иссык-Куль. В начале вот прошлого сезона, каждый сезон, вот сотрудники МЧС вывозят журналистов тоже на озеро и показывают о том, как они очищают данное озеро. И данная работа проводится именно в начале сезона туристического и в конце сезона, и показали вот то, что вытаскивали. Вот мы были на пансионате «Золотые пески», и водолазы при нас вот вытаскивали, около 5 мешков вытащили, там разные бутылки, целлофаны, трубы и так далее. Вот начальник водолазной службы в интервью нам говорил о том, что зачастую бывают вот разные вещи, даже вот туши скота иногда порой вытаскивают из озера Иссык-Куль. Вот данная работа проводится на протяжении уже многих лет. Вот сейчас я бы хотел адресовать Гульмира вам вопрос по поводу очистных сооружений. Мы знаем, что вопрос очистных сооружений тоже такой очень важный для того, чтобы озеро не загрязнялось. Некоторые пансионаты вот тут перед турсезоном закрывают, даже не дают открыться, для того, потому что у них нет просто-напросто самих очистных сооружений. Вот накануне тоже глава профильного ведомства Акыл Токтобаев провел рабочую поездку, целью которой стало обследование состояния озера Иссык-Куль, готовности местной инфраструктуры к туристическому сезону. Насколько понимаю, вот, Гульмира, вы всю информацию, которая поступает от ваших коллег, обобщаете и вот рассказываете о тех цифрах, о том, вот как проводится работа по очистным сооружениям. Расскажите, вот какова важность очистных сооружений и вот как вы отслеживаете и какой мониторинг вы, может, в письменном варианте распространяете вот среди вашего ведомства, а в дальнейшем уже в средствах массовой информации.
12: Уважаемые радиослушатели, с нашей стороны ведется работа, сейчас подготовка к туристическому сезону. Нашими инспекторами региональных управлений по Иссык-Кульской области, именно вот пансионатам мы даем сейчас план задания, обязательства. Это именно по обеспечению экологической и технической безопасности. Также мы даем... Мы также тесно сотрудничаем с уполномоченным аппаратом президента Кыргызской Республики по внедрению запрета на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки на территории культурно-курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области. Также, как вам известно, сейчас недавно вышел указ президента Кыргызской Республики о введении временного запрета, моратория на проведение проверок субъекта предпринимательства. И кроме этого, мы сейчас ведем разъяснительную работу, разъяснительные мероприятия, проведение в каждом районе, в городе. И были показаны даже в Иссык-Кульской местной телевидении. Кроме того, еще даем уведомления и именно о запретах, именно пакетах. И то же самое очистным сооружением уведомления. И неиспользование тоже полиэтиленовых пакетов. На сегодняшний день мы Дали уведомление 950 уведомлений, то, что на сегодняшний день. Вот вкратце.
9: А Владимир, вот вы сказали, что план мероприятия даете, да, вот, например, тем же...
12: План обязательства, да.
9: Обязательства. В чем заключается вот данный план? Что как бы обязаны, может быть, данные, может быть, гостевые дома, пансионаты выполнять? В этот план что входит?
12: План входит именно технологическая исправность очистного сооружения, во-первых. Во-вторых, это договор на отпор проб. Мы с нашей подразделения, вот именно департамент экологического мониторинга, мы совместно выходим на проверку, и они берут отбор проб очистного сооружения, и также они должны вот именно разрешительные документы предоставить вот на сброс, на размещение отходов, на выброс, даже и при отсутствии очистного сооружения требуем обеспечить, подключиться, именно если свой очистное сооружение не имеется, то нужно подключиться к центральному очистному сооружению. В общем.
9: Уважаемые гости, давайте сейчас выслушаем нашего радиослушателя, который дозвонился к нам. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Бәлкім платной туалеттерді дағы ашқанға сілері қыдырып, өріп, алып, яқтан алыстан тұрып айтқанға оңой, ұшы көл жейтін барын қыдырып, өріп, банан ұшын чалық кеші көп болот, деді жана тұқойлордың арасына бары отырғандар болот. Анан ұшын чүм е туалет, платной туалетті дегенде ұшы ертелі дәрдап қойш керекті. И ошол местный немелерге контролдукка коюш керек. Кандай болот, эмне болот, анан ушул жагы аябай чоң буйгуй да, ушуну эске алып койсоңор жакшы болот эле. Рахмат.
9: Вопрос сохранения озера Иссык-Куль сейчас волнует всех. Вот, например, в 25-м году из озера Иссык-Куль очистили около более 30 километров рыболовных сетей. Ранее вот сообщало профильное ведомство Минприроды. Этому вопросу тоже уделяется большое внимание для того, чтобы вот именно в озере Иссык-Куль было много рыбы, даже запускается, да, через реки мальков, для того, чтобы все-таки экосистема самого Иссык-Куля сохранялась. Ирлан, вам вопрос по поводу вот именно рыболовных сетей. Большая работа проводится со стороны вот МЧС и вот Минприроды. Что вы можете сказать по этому поводу?
14: Здравствуйте. В целях исполнения указов президента 172 и 131 нами службой экологически-технического надзора проводятся рейдовые мероприятия. При рейдовых мероприятиях за первый квартал текущего года было выявлено 6 правонарушений. Согласно кодексу о правонарушениях, им наложен штраф на сумму 38 500, и за причиненный ущерб рыбного запаса был предъявлен иск на сумму 254 000. И в ходе рейдовых работ было изъятие из акватории Иссык-Куль 3700 синтетических сетей.
9: А в целом, вот если проводится сама работа по изъятию, вот эти сети, получается, когда вы вытаскиваете, вот какую вообще в целом работа проводится для того, чтобы, например, полностью уничтожить, может быть, еще эти сети, потому что как бы продолжается, да, люди незаконно рыбачат, и вот эти все сети, насколько количество может изменяться с каждым годом? Может, в 25-м году больше было, в 26-м меньше, потому что работа же большая проводится, да. Мы тоже сами это видели.
14: Да, в 25-м году было изъятие из акватории Иссык-Куль 41 тысяч метров, а в этом году тенденция уменьшается. Как я ранее сказал, за первый квартал текущего года было изъято из акватории 3700 метров. Изъятие синтетической сети для утилизации доставляем в центральный город Бишкек для утилизации механическим путем утилизации идет.
9: Рейдовые мероприятия, они в целом проводятся именно, может быть, в зимний, летний период больше или перед сезоном, когда больше?
14: В постоянном основе рейдовые мероприятия проводятся. При рейдовых мероприятиях параллельно ведем разъяснительную работу для граждан местного населения.
9: Зейнеп, вот хотел бы вам адресовать вопрос по поводу вот самих станций, которые работают. Например, на примере того, что когда в зимний период появляется смог, многие экологи и так далее говорят, что уровень смога, да, и мы сами видим, что очень большой, но в то же время мы видим, что большая работа проводится для того, чтобы уменьшать, там переводят на газ жиломассивы, вот, завозится вот такой большой транспорт на газе, на электрооборудовании. И много споров вот во время зимнего сезона о том, что Минприрода говорит, что те станции независимые, которые установлены, они ставятся как бы неправильные, может быть, неправильно измеряют, не прошли какую-то процедуру международную. В то же время Минприрода говорит, что необходимы какие-то технические свои характеристики. Вот на примере вот подобных как бы гидроэлектрических гидростанций, которые есть у вас, насколько они отвечают, может, стандартам, которые станция отвечает, чтобы точно измерить уровень озера Иссык-Куль? Они, получается, может быть, какого производства вот сама станция для того, чтобы измерить этот уровень Иссык-Куля, как эта вся работа проводится и насколько она отвечает таким, может, международным стандартам?
10: Если говорить по озеру Иссык-Куль, я так полагаю, вы про автоматические гидрометеорологические станции. У нас по озеру Иссык-Куль только мануальные наблюдения производятся. Это у нас наблюдатели, это специальная метеоплощадка, метеорологическая станция, прикрепляется к ним гидрологический пост, где как раз-таки наблюдатель производит наблюдение. И это все у нас отвечает по стандартам, по наставлениям, выездные работы, проверки. Так что по поводу озера я могу так ответить.
9: А именно сотрудники, которые работают там, это, может, какая-то станция большая или там 2-3 сотрудника, которые отслеживают вот ситуацию, которую вам информацию дают каждый день?
10: Получается, в одной метеорологической станции у нас работают метеорологи, агрометеорологи, гидрометеорологи, поэтому, да, они постоянно на связи, они с нами на связи, они передают своевременно какие-то изменения, если колоссальные, не то чтобы колоссальные, штормовые, допустим, изменения бывают, поэтому, да, а вот именно касательно гидрологических постов, там уже один наблюдатель ведет наблюдение, эти данные собираются у нас на метеостанциях, обобщаются и отправляются как раз-таки непосредственно в наше управление.
9: А в целом, когда вы обобщаете

0: Мы предоставляем данные другим министерствам, да, также Минсельхоз, Минприроды. Вот, поэтому можете, могу сказать, что Гидромет также предоставляет данные.
1: Зинаида, какие-то, после того, как все данные собираются, вы анализируете или все-таки как-то сопоставляете вот эти цифры по всем годам? Может, какой-то аналитический у вас есть отдел, или все-таки окончательные вот, как, может, выводы даете? Вот такое как бы есть?
0: Я так полагаю, вы хотите, ну, по поводу прогнозов вы хотите сказать, да, в Кыргызгидромете отсутствует собственный исследовательский институт, вот, поэтому у нас Кыргызгидромет функция ходит, мониторинг, обобщение, хранение гидрологических данных. Но раньше у нас также был гидрографическая партия в Чопанате, и сейчас на данный момент Кыргызгидромет работает над восстановлением, открытием этой партии водного кадастра.
1: А есть ли как бы у вас служба, которая занимается, может быть, не только измерением, да, уровня воды, но и, может быть, загрязнением вот, тех рек, которые впадают, или самого озера?
0: Самого озера. Во время Советского Союза у нас производились полный сбор данных, можно сказать, химический состав, температура, донные наносы. Но, к сожалению, после распада Советского Союза наши наблюдения сократились. Поэтому со стороны Кыргызгидромета у нас раньше корабль был выдан, вот обсерватория озерная, вот, гидрографическая партия выходила, делали обследование. К сожалению, они сократились сейчас на данный момент.
1: Улукбек, вот по поводу воды, на самом деле такой острый вопрос, не только касается Иссык-Куль, даже того Бишкека, где мы находимся, вот, даже депутаты, вот, эксперты, экологи поднимали вопрос, что возможно, что вот проблема будет испытывать даже Бишкек с питьевой водой со временем, потому что, как бы, может быть, нерационально используется данная вода. Вопрос водных ресурсов, наверное, наверняка очень важный. Некоторые эксперты говорят, что к 30-му году там ситуация вот с поливной водой, с питьевой водой и дальше очень сильно обострится, потому что, как бы, без воды человек прожить не сможет. Говоря вот про Иссык-Кульский район, про Иссык-Куль, какие, может быть, вы видите проблемы того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается? Может быть, вопрос того, что вот именно меньше впадает в озеро Иссык-Куль воды, может быть, вопрос подземных вод тоже остро стоит, или, может быть, вопрос бетонирования этих каналов, да, вот, по которым поступает вода вот в озеро, потому что зачастую много, да, потерь, да, происходит до того, как водную гладь данная вода поступает. Какие вот вы здесь проблемы видите сейчас для того, чтобы решить проблему, наверное, не только одного района, но всего Кыргызстана, каждого гражданина?
2: Ну, для решения таких вопросов сейчас вот не первый год уже ведется организационные мероприятия, как вот сокращение фильтрации в каналах. Вот для этого мы начали вот каналы в земляном русле реконструировать на бетонные каналы. Вот с прошлого года начали укладывать бетонное полотно. Это конструкция быстрого выполнения объемов. И насчет подземных вод, тоже ведется вот мониторинг только, и в будущем, наверное, в будущем мы тоже обязательно возьмем организационные вопросы, касающиеся вот сокращения воды. Но в целом мы сейчас для эффективного использования водных ресурсов, мы у нас в министерстве каждый по своей части выполняет работу. Вот, например, питьевой

0: питьевой водой занимается отдельный департамент питьевой воды, водоснабжения. И для поливной воды управление, отдельное управление ведет вот, ремонт каналов, строительство бассейнов, суточных бассейнов, сезонных, декадных бассейнов, ямкостей. И ну, в целом надо адаптироваться. Конечно, сейчас вот, как я сказал, уже ледники тоже уменьшаются. На Исикуле, например, мы предварительно взяли 25-30% уже ледники сократились. Вот теперь надо на орошение мы переходим на метод машинного орошения. И обязательно вот бетонирование каналов. И надо адаптироваться к этому маловодью. Раньше вот, например, цикл был каждые 6 лет маловодья была. Это сократилось в последние годы на 4 года, потом на 2 года, сейчас вот через год. Теперь уже мы уже боимся, что каждый год это будет повторяться, маловодие. Поэтому надо обязательно надо адаптироваться и какие там вот устойчивые к сухому климату культуру надо сажать, что мало воду потребляет, которые. И особенно вот, деревья, ягоды, которые плод дают, они же на капельное орошение хорошо идут. Вот, вот такие культуры надо сажать. И людей тоже надо научить, чтобы они тоже экономно использовали воду. И повторно. Вот например, очистные сооружения. Да? Про очистные сооружения говорим. Я вот думаю, что на очистных сооружениях его надо очистить воду, потом повторно использовать, да? На техническую воду.
1: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринча Радио поговорить на эту тему. Напомню, что в эфире программа была «Актуальный разговор». На этом наша программа завершается. Впереди на Беринча Радио новости.

0: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
1: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
0: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
2: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
0: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
3: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
4: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
5: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
6: В Бишкеке 13:00.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беринч Радио, программа «Кыргызстан». Сегодня у микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Мотивация для сотрудников. Работники бюджетной сферы начали получать повышенную заработную плату. Напомню, президент Садыр Жапаров подписал указ о совершенствовании условий оплаты труда работников бюджетной сферы. Согласно документу, с 1 апреля была введена президентская компенсационная выплата. Для работников образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и других сфер она составляет до 15 тысяч сомов на одну ставку. Для технического и младшего обслуживающего персонала, гражданского персонала, персонала силовых структур предусмотрена выплата в размере 5000 сомов. Кроме того, с 1 сентября для отдельных категорий государственных служащих предусмотрено увеличение надбавок к должностным окладам до 50% в зависимости от сложности, качества и результатов работы. Отдельным сотрудникам государственных органов, за исключением ряда структур, установили дополнительную компенсацию в размере 15000 сомов. Кабинету министров поручено принять необходимые меры по реализацию указа и внести соответствующие изменения в республиканский бюджет на 2026-2028 годы. Об увеличении заработных плат работникам бюджетной сферы президент Садыр Жапаров говорил еще 25 декабря прошлого 2025 года в ходе выступления на 4-м народном курултае. Глава государства пояснял, что изначально кабинет министров планировал индексацию на уровне 50%, о чем ранее докладывал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Однако после дополнительного совещания и пересмотра бюджетных возможностей власти приняли решение удвоить оклады. Новая схема начислений включает увеличение базовой части и введение специальной доплаты.
1: Ошол себептен 2026 жылдын 1 апрелинен тарта мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгы дагы бир ирет 100% көтөрүлө тургандыгын баса белгилеп кетейин. Кече жакында министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Алешевич 50%дан кем эмес көтөрөбүз деп жарыя кылды эле. Биз кеңешип өкмөттүн кече күнү менин кабинетимде кеңешип өкмөттүн чама чаркын кайрадан карап чыгып эмгек акыга кошумча бир ставка 15,000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100% көтөрсөк болот экен, ошентип көтөрөлү деп чечтик. Учурда мугалимдердин орточо айлыгы 26,000 сом, ал эми келе жаткан жылдын 1 апрелинен тартып көбөйгөндөн кийин 52,000 сомдун тегерегин түзөт. Мугалимдердин айлыгы.
2: В этой связи хочу особо подчеркнуть, что с 1 апреля 2026 года заработная плата педагогических и медицинских работников будет повышена еще раз на 100%. Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что повышение составит не менее 50%. Однако после обсуждений и повторной оценки финансовых возможностей правительства мы приняли решение увеличить заработную плату в среднем на 100% за счет введения дополнительной одной ставки в виде президентской компенсационной выплаты в размере 15 тысяч сомов. В настоящее время средняя заработная плата учителей составляет 26 тысяч сомов. С 1 апреля 2026 года после повышения она будет составлять порядка 52 тысяч сомов. Размер заработной платы педагогов определяется в зависимости от уровня образования, педагогического стажа, квалификационной категории, территориального расположения, преподаваемого предмета и недельной учебной нагрузки. Так, в городской общеобразовательной школе заработная плата молодого учителя без педагогического стажа, имеющего среднее педагогическое образование, с 1 апреля 2026 года составит 36 800 сомов, а после налоговых и социальных отчислений на руки он будет получать около 31 200 сомов. Заработная плата учителя математики средней школы, работающего и проживающего в отдаленном высокогорном районе с районным коэффициентом 1,8 и имеющего более 30 лет педагогического стажа, в настоящее время составляет 65 800 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до 97 600 сомов. В настоящее время средняя заработная плата врачей составляет примерно 31 500 сомов, а с 1 апреля 2026 года она достигнет 62 500 сомов, при этом на руки они будут получать около 50 000 сомов. В городских условиях заработная плата врача, начинающего трудовую деятельность без опыта работы на одну ставку, в настоящее время составляет 16 900 сомов, а после повышения будет равна 42 100 сомам, из которых на руки он будет получать около 35 500 сомов. В отдаленном горном районе заработная плата врача высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы, занятого на одну ставку, составит 91 700 сомов. При этом на руки он будет получать порядка 75 700 сомов. В настоящее время средняя заработная плата артистов составляет примерно 20 700 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до ориентировочно 46 500 сомов. При этом на руки они будут получать около 39 000 сомов. Средняя заработная плата тренеров после повышения составит 58 900 сомов, а после налоговых и социальных отчислений чистый доход будет на уровне около 45 000 сомов. Кроме того, отмечу, что с 1 апреля 2026 года заработная плата технического и обслуживающего персонала будет увеличена в среднем на 80% за счет введения дополнительной президентской компенсационной выплаты в размере 5000 сомов на одну ставку. Данный шаг является признанием и высокой оценкой их значимого вклада в развитие общества и укрепление их роли в жизни государства.
1: Учурда артисттердин орточо айлыгы болжол менен 20700 сомду түзөт экен. Ал эми 2026 жылдын 1 апрелинен тарта болжол менен 46500 сомду түзүп, колуна болжол менен 39000 сом алат, айлык алышат. Машыктыруучулардын орточо эмгек акылары көбөйгөндөн кийин 58900 сомду түзөт, салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн кийин 45000 сом колуна алат. Ошондой эле техникалык жана тейлечү персоналдын 2026 жылдын 1 апрелинен тарта көбөйтүлүүчү эмгек акысына кошумча бир ставка 5000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм кароо менен орточо 80% эмгек акылары алардыкы дагы көбөйтүлөрүн белгилейм. Мындай кадам булардын коомдогу ордун бекемдөө жана улуттун өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз салымдарын баалоо болуп саналат.
0: Садыр Жапаров на 4-м народном курултае в декабре 2025 года подчеркивал, финансовая поддержка должна способствовать восстановлению престижа профессии. Он осудил случаи агрессии и неуважения к сотрудникам социальной сферы, назвав такие инциденты сверхбескультурьем. По словам президента, учителя формируют будущее страны, а врачи охраняют здоровье нации, поэтому государство обязано обеспечить им достойный уровень жизни и высокий авторитет в обществе. Кыргызстан заинтересован в установлении стабильного и открытого политического диалога с быстро развивающимися регионами мира. Президент Садыр Жапаров на уходящей неделе во вторник 5 мая в городе Чулпон-Атай Сукхульской области принял министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фора. Обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Глава государства отметил стремление Кыргызстана в углублении взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув, что, несмотря на географическую удаленность, имеется значительный потенциал для наращивания сотрудничества.
3: Сиз менен Сколдун жээгинде жолугуп, жеке таанышып сүйлөшүп атканыма кубанычтамын. Алгачкы расмий сапарыңыздын алкагында кесиптешиңиз менен эки тараптуу кызматташууну өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү өткөзүп алдыңыздар деп мен ишенемин. Учурдан пайдаланып, эки өлкөнүн жарандар үчүн визалык талаптардан бошотуу жөнүндө макулдашууга кол коюшуңар менен чын дилимден куттуктаймын. Бул документ албетте эки элдин ортосундагы достукту бекемдөө үчүн ыңгайлуу.
4: Я очень рад встретиться с вами на берегу Иссык-Куля. Я уверен в успешном проведении переговоров, где вы вчера обсудили политический диалог и расширение правовой базы. Было подписано соглашение, которое освобождает граждан двух стран от визовых требований для краткосрочного пребывания. Данный документ дает возможности для дружеских отношений между нашими странами. Дипломатические отношения между нашими странами были заложены в 2014 году, и они находятся на стадии развития. Несмотря на географическую отдаленность, ваш визит стал первым в истории двусторонних отношений между Кыргызстаном и Сейшельскими островами. Мы настроены на дальнейший политический диалог и расширение правовой базы. Будем расширять сотрудничество в сферах сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления. Мы в прошлом году на африканском континенте открыли посольство Кыргызстана в Эфиопии.
3: Кыргызстан Африка өлкөлөрү менен анын ичинде Сейшел аралдары менен эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Ошондуктан саясий диалогду бекемдөөнү, ошондой эле соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды түзүү маанилүү деп эсептейм. Биз өткөн жылы Африка континентинде эң биринчи элчилигибизди Эфиопияда ачтык. Жакын арада Мисирде экинчи элчилигибиз ачылып иштеп баштайт.
0: Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сферах инвестиций, туризма, финансов и цифровых технологий. Отмечен взаимный интерес к обмену опытом с целью развития туристической отрасли и цифровой трансформации, а также установлению сотрудничества по линии специальной финансовой инвестиционной территории Тамчи и открытого акционерного общества Учкун. Министр Барифор передал слова приветствия президента Республики Сейшельские острова Патрика Эрмини. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая изменение климата и устойчивое развитие. Подчеркнута важность координации усилий в рамках Организации Объединенных Наций. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-сейшельского сотрудничества. В завершении глава государства передал слова приветствия президенту Сейшельских островов Патрику Эрмини и пригласил его посетить Кыргызстан с визитом в удобное время. Напомню, что днем ранее состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской республики Джеймбека Кулубаева с министром иностранных дел и диаспоры республики Сейшельские острова Барри Фором. В ходе переговоров стороны обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы и укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая сферы сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления, а также взаимодействие по вопросам устойчивого развития и климата. Отмечено, что данный визит является первым в истории двусторонних отношений визитом главы внешнеполитического ведомства Сейшельских островов в Кыргызскую республику. По итогам встречи подписано соглашение об освобождении от визовых требований для краткосрочного пребывания граждан Кыргызской республики и Республики Сейшельские острова. Говорит исполняющий обязанности директора 4-го политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызской республики Мирбек Карыбаев.
5: Визит министра иностранных дел и по делам диаспоры Сейшельских островов господина Барри Фора в Кыргызскую республику организован в рамках проводимой Министерством иностранных дел Кыргызской республики работы по активизации взаимоотношений с африканскими странами. Это первый визит на уровне министра в истории двусторонних отношений. Это также первый визит официальной делегации из Восточной Африки в Кыргызскую республику. Африка на сегодняшний день является одним из наиболее быстро развивающихся регионов мира. Континент обладает большим человеческим и экономическим потенциалом. Ну а Сейшельские острова показывают одни из наиболее высоких цифр по ВВП на душу населения на африканском континенте. В условиях глубоких преобразований на международной арене обе стороны ищут возможности, новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня состоялись очень важные переговоры между министрами иностранных дел двух стран. Подписано соглашение об освобождении визовых наших граждан от визовых требований. Речь идет о краткосрочных визах. Состоялся глубокий обмен мнениями по вопросам продвижения туризма, торговли, цифровизации, а также проведения открытых выборов с использованием современных технологий. Последний вопрос, кстати говоря, вызвал особую заинтересованность у наших сейшельских партнеров. В перспективе, в ближайшее время мы планируем подписать рамочный документ о сотрудничестве между двумя странами, а также, как было сказано ранее нашими министрами, мы должны насытить нашу договорно-правовую базу соглашениями в сфере привлечения инвестиций, торговли, в том числе торговли сельскохозяйственными продуктами, авиасообщения и так далее. То есть это основные направления практического сотрудничества.
0: Напомним, что в период с 3 по 6 мая 2026 года по приглашению министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева в Кыргызской Республике состоялся официальный визит министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фора. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Биринчи Радио программа «Кыргызстан сегодня». На уходящей неделе, а именно 5 мая, исполнилось 33 года со дня принятия первой Конституции независимой Кыргызской Республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности. Конституция устанавливает, что высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы. Также были закреплены традиции суверенитета, народной власти, территориальной целостности страны, верховенства права и демократии. В этом основополагающем документе определены правовые, общественно-политические, социально-экономические предпосылки создания новой кыргызской государственности. Конституция – это первый документ суверенного государства, как свидетельство о рождении для гражданина. Поэтому это не просто символичная дата, а важная веха в истории Кыргызстана. 5 мая 1993 года стало ключевым моментом, с которого началось построение независимой республики как самостоятельного субъекта на международной политической арене. У нас появились свои атрибуты, такие как гимн, герб и флаг. Появились три ветви власти и институты государственного управления. Несколько раз Конституция претерпевала изменения для того, чтобы создать оптимальные для нашего государства механизмы взаимодействия между народом и властью, повысить эффективность системы государственного управления. Так, с 1993 по 2016 годы было проведено 9 конституционных реформ с целью решения проблем, связанных с политическими и конституционно-правовыми вопросами касательно полномочий и функций государственных институтов власти. Напомню и то, что в ноябре 2020 года был сформирован Конституционный совет, обязанностью которого стала разработка нового проекта Конституции. Парламент после рассмотрения проекта Конституции, разработанного Конституционным советом, вынес его на референдум, который прошел 11 апреля 2021 года, и по его результатам была принята новая Конституция. Напомню и то, что президент Садыр Жапаров 5 мая 2023 года на торжественном мероприятии по случаю празднования 30-летия Конституции Кыргызской Республики особо отмечал, что ее принятие стало большим достижением благодаря усилиям многих деятелей и сознательных граждан. По словам президента, действующая Конституция нацелена на организацию эффективного государственного управления. Эффективное государство, каким бы оно ни было, должно обеспечить будущее для политической стабильности, экономического роста и социального развития. Причем мы должны неустанно работать над тем, чтобы нормы и принципы Конституции соблюдались и притворялись в жизнь.
1: Қойылған міндеттерді шешу үшін ресурстарды мобилизациялау жөндеміз арыл. Мұндан сыртқары күшті және эффективті мемлекетке қоғам менен билік институттарының ортасындағы байланышты ішке ашыруға мүмкіндік беруші демократиялық элементтер керек. Ошондой эле тышқы қысымдарға да жеке кызыкчылыктарды көздөгөн топторго да каршы турууга жарамдуу административдик бийлик талап кылынат. Биз конституциянын ченемдери менен принциптеринин сакталышын жана жүзөгө ашырылышын камсыз кылуу үчүн тынымсыз иштешибиз керек. Азыркы учурда конституция элдин биримдигинин, өлкөбүздүн көз карандысыздыгынын жана мамлекеттик бүтүндүгүнүн азыркы Кыргызстандын демократиялык, саясий, укуктук, экономикалык жана идеологиялык негиздеринин калыптанышынын.
2: Для реализации этих задач необходимо мобилизовать ресурсы. Кроме этого, нужны демократические элементы для поддержания связи между институтами власти и обществом. Также для противостояния внешним притеснениям и группам, преследующим личные интересы, требуется сильная административная власть. Мы должны неустанно работать над тем, чтобы нормы и принципы Конституции соблюдались и притворялись в жизнь. В настоящее время Конституция является основой единства народа, независимости и государственной целостности нашей страны. Формирование демократических, политических, правовых, экономических и идеологических основ современного Кыргызстана. Сегодня основными задачами, стоящими перед нашей страной, являются последовательное укрепление общепризнанных демократических принципов, усиление гарантий прав и свобод человека и гражданина.
6: Каждый гражданин Кыргызской Республики должен хорошо знать дух и значение Конституции страны. Мы будем уважать нашу страну, нашу родину, ценности кыргызского народа только тогда, когда будем уважать Конституцию, соблюдать ее правила, понимать ее суть. Только тогда мы сможем добиться развития государства, общественного согласия, мира и спокойствия. Наша главная задача — обеспечить соблюдение всеми государственными органами, должностными лицами и гражданами конституционных норм и принципов. Конституция должна быть основным документом прямого действия и влияния.
7: Конституцияның өнігігі өвелгі болчу потенциалы жоғару. Бүгінгі күнде өлкөбіздің алдында тұрған негізгі міндеттер демократиялық жалпыға танымал принциптерді ұраттуу түрде бекемдөө, адамдың жана жарандың укуктары менен эркиндигинин кепилдигин чыңдоо. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өлкөнүн конституциясынын дем күчүн терең түшүнүп, маанисин жакшы билүүгө тийиш. Биз конституцияны урматтап, ченемдерин сактап, анын маңызын аңдап билгенде гана өз өлкөбүздү, ата мекенибизди Кыргызстан элинин баалуулуктарын аздектеп сыйлайбыз. Ошондо гана мамлекеттин өнүгүүсүнө, коомдун биримдигине, тынчтыкка жана бейпилдикке жетише алабыз. Биздин башкы милдетибиз бардык мамлекеттик органдар, кызмат адамдары, жарандар тарабынан конституциялык ченемдердин жана принциптердин кынтыксыз сакталышын камсыз кылуу. Конституция түздөн түз колдонулуучу жана таасир этүүчү башкы документ болууга тийиш.
0: Несомненно, Конституция Кыргызстана – это не просто основной закон страны, но и своего рода мерило жизни. Роль Конституции в жизни государства и как этот документ влияет на устройство страны. По словам судьи Конституционного суда Кыргызской Республики Мейргуль Бобукеевой, значение Конституции 2021 года в истории Кыргызской Республики можно оценить как поворотный момент, отразивший серьезные изменения в политической жизни и в политической системе страны. Новая Конституция заложила основы для построения более эффективной системы управления, сохранив при этом ключевые демократические принципы и фундаментальные права человека.
8: Наша Конституция является не только формально, в хорошем смысле этого слова, основным законом, но и мерилой, скажем так, общества, мерилой жизни для общества. И в первую очередь я хотела бы сказать, что Конституция – это на самом деле идея, где идея или идеологию, можно сказать, да, потому что любая такая идеологическая концепция, которая будет разрабатываться или разработана страной, государственными органами, оно должно соизмеряться теми ценностями и принципами, которые изложены в Конституции, естественно. Ну и мерилой жизни, можно сказать, и потому что на самом деле Конституция наша является фундаментом, правовым фундаментом государства. Да, это такой учредительный документ, который народ Кыргызстана своим волеизъявлением через регламент, через референдум изъявил свое волеизъявление, скажем так, да, волеизъявление о том, что государство наше будет демократическим, правовым государством, светским, социальным государством и демократическим государством.
0: Мергуль Расулбековна, ну, мы с вами понимаем, что такое Конституция, но сейчас на самом деле, если взять молодое поколение, они могут задаться вопросом, а что такое Конституция и как этот документ влияет на устройство нашей страны? Но мы должны ясно понимать, что это прежде всего тот основной документ страны, по принципам которого мы должны жить. Но мы понимаем, что каждое общество должно жить по определенным законам. Эти законы, отношения между людьми должны ведь где-то быть прописаны, да, и мы понимаем, что Конституция – это основной закон страны, и уже из этого основного закона страны вытекают, может быть, другие отраслевые законы. К примеру, да, вот давайте я приведу пример – семейный кодекс, да, который предполагает отношения между женщиной и мужчиной, да? Отношения со своими детьми. Вот, например, на самом деле сейчас весна, у многих земля в частной собственности, а вот до этого много-много лет назад земля находилась в государственной собственности. Абсолютно. И вот сейчас, благодаря основному закону страны, земля у многих находится в частной собственности. Поэтому еще раз надо сказать, что это документ, по принципам которого мы, общество Кыргызстана должны жить.
8: Абсолютно правильно. И прежде всего, раз уж мы говорим о новом поколении, новое поколение должно знать о том, что всегда, где бы они ни были, рядом всегда Конституция. Когда они в детском садике даже, да, когда они в школе, когда они в университете, не дай бог, в больнице, да, это то есть право на образование, право на здравоохранение, право на труд, опять же, да, то есть каждая, как вы говорите, есть отраслевые законы, Конституция как раз-таки является основой всех отраслевых законов, поэтому молодое поколение должно знать, что правила поведения, которые они как бы для себя соизмеряют, они должны соизмерять с Конституцией, с нормами Конституции, с теми ценностями и принципами, которые изложенные в Конституции. И в отношении тех же отраслевых законов тоже вы правы. В реализацию конституционных норм, конечно же, принимаются под так называемые нормативно-правовые акты, которые по статусу, по правовому статусу стоят ниже, но они не должны противоречить Конституции. В случае, если кто-то из граждан предположит, что какая-то норма этих отраслевых законов нарушает его конституционное право, они имеют право обратиться в Конституционный суд. Как раз-таки миссия Конституционного суда в этом заключается, чтобы защитить конституционные права каждого гражданина.
0: Мы должны еще раз говорить о том, что роль Конституции в современном обществе, она огромна, да, и мы понимаем, что это жизненно важный документ. Но на самом деле, вот когда говоришь о Конституции, здесь, наверное, принято сказать о нескольких аспектах, да. Ну вот, например, первый аспект – это права, например, права простого человека, и этими правами мы буквально каждый день пользуемся, да. Например, другой аспект – это общество, каким оно будет, какое отношение к обществу, в экономике, в политике. И уже третий аспект, следующий аспект, это система высших органов государственной власти. И вот современная конституция, как я понимаю, она обязывает государственные органы служить обществу и защищать права человека.
8: Абсолютно правильно, потому что если вот очень-очень просто, да, если говорить, наша конституция, ну, буквально можно разделить на две части. Первая часть – это первый раздел, и второй раздел Конституции – это ценностная часть, да, и другие разделы, последующие, являются так называемые, конституционалисты говорят, его инструментальная часть, как раз-таки, где изложены полномочия государственных органов власти. И вот как раз первая часть Конституции говорит о правах и свободах человека и гражданина, о том, что ценность человека превыше всего для государства. Я хочу прежде всего обратиться к гражданам страны и особенно новому поколению, прочитать статью 23 и выучить наизусть, можно сказать, Конституции, да, где говорится о том, что ценность человека – это превыше всего. И меры, если вдруг законодатель захочет ограничить каким-то образом права и свободы граждан, в каких случаях он только может. То есть в том-то ценность Конституции, в том, чтобы ограничить ту же власть, чтобы она не могла, так скажем так, свободно, не то что свободно по своему усмотрению какие-то полномочия исполнять, а есть определенные полномочия, как раз-таки во второй части ценности, инструментальной части, где черным по белому в Конституции написано полномочия каждого органа государственной власти, и за которых, за пределами которых государственный орган власти не может выйти. Поэтому можно сказать Конституцию как ограничитель власти. И в этом смысле Конституция играет важную роль.
0: В ноябре 2020 года был сформирован Конституционный совет, обязанностью которого стала разработка на тот момент нового проекта Конституции. Парламент после рассмотрения проекта Конституции, который и разработал Конституционный совет, вынес его на референдум, который прошел в Кыргызстане 11 апреля 2021 года. И по результатам референдума была принята новая Конституция. И как подчеркивал президент Садыр Джапаров, действующая конституция, она прежде всего направлена на организацию эффективного государственного управления. Не могу не спросить, Мейргуль Рыскулбековна, вот как бы вы оценили значение конституции 2021 года вообще в истории нашей страны?
8: Да. Конечно, конституция у нас с 93 года как независимого суверенного государства была принята в 93 году, как вы знаете, 5 мая, да. Это новая конституция новой республики была, да. Если посмотреть на историческое такое, ну, динамику развития вообще конституции нашей, то три раза принималась редакция, ну, в новую редакцию конституция. То есть получается, вот конституция 21 года — это конституция третьей республики Кыргызстана, можно сказать, да. И именно в этой конституции 21 года я считаю, что именно конституционная ответственность государственных органов власти четко выражена. И президент не зря говорит, что направлена на эффективное управление государством. Вот в связи с этим, скорее всего, потому что президент и каждый орган государственной власти, и другие, в том числе, он, кстати, является главой исполнительной власти, да, в рамках новой конституции. Он является гарантом конституции, главой исполнительной власти, главой государства, скажем так, да. И в этом смысле он взял на себя большую конституционную ответственность для управления эффективным, вернее, для эффективного управления государством. Ну, такая особенность этой конституции есть. Ну и в то же время я хотела бы сказать, что вот, как я уже в предыдущем этом вопрос отвечала, что права и свобода человека и гражданина, они разделены так называемые подотраслевые понимания, там, как социальные права, экономические права, политические права, вот тоже некая такая особенность. И в то же время усилен был статус конституционного контроля. Это очень важно для нас, потому что я являюсь судьей Конституционного суда, я являлась судьей Конституционной палаты Верховного суда, и когда, как я уже ранее выразилась, как бы три республики, 21 год, конституция 21 года — это конституция третьей республики, а когда в 2010 году, когда вторая республика, да, конституционная была принята в 2010 году, конституционный суд, вообще не конституционный, а орган конституционного контроля, статус его был понижен, такое институциональное понижение было в связи с определенными обстоятельствами, которые, ну, это наши слушатели и зрители наверняка знают и следили в свое время над вот развитием конституционного, скажем так, того времени, конституционных норм. И там как раз-таки Конституционный суд был преобразован в Конституционную палату Верховного суда. Это, можно сказать, было такое институциональное понижение, еще раз повторяюсь. А в связи с чем? Что, в связи с тем, что каждая конституция, содержание каждой конституции зависит от так называемой концепции конституционных страхов. Что это означает? Что каждое поколение будет смотреть на предыдущее поколение и вычеркивать те ошибки, которые происходили. Или они будут на какой-то институт вину возлагать, да, который как бы, может быть, помог узурпировать власть в какое-то время, да, и они будут все время вычеркивать из этой конституционной динамики развития, динамики вот такие институты, или наоборот усиливать эти конституционный статус. Если классически посмотреть, то институт конституционного контроля, он как раз-таки подвергся к той концепции конституционных страхов, которые мы с вами сейчас обсуждаем. И это очень интересный момент, если вообще изучать, как все это происходило. А 21-го года конституция, наоборот, посмотрев и изучив работу конституционного контроля, органы конституционного контроля, какие выносят решения, И как бы миссию Конституционного суда, они, органы конституционного контроля, они как раз-таки поставили на место этот конституционный орган и изложили как Конституционный суд и дополнительно придали полномочия, если было до этого 3 полномочия, сейчас 6 полномочий, достаточно усиливающий статус Конституционного суда. И в этом смысле я хотела бы сказать, что сейчас у Конституционного суда на самом деле миссия такая. Вот я с 13 года работаю, с 12 года, можно сказать, то миссия – это обеспечение мира и стабильности. И если Конституционный суд будет дальше продолжать через свое решение оживлять конституционные нормы с учетом реалий, существующих реалий и жизненных обстоятельств государства, можно сказать, да, то Конституция будет дальше и продолжать жить, и, вернее, конституционный орган, как Конституционный суд, дальше будет развиваться, я надеюсь, и как дитя демократического правового государства, оно всегда будет в Конституции.
9: Любой гражданин должен осознавать, что без Конституции не может быть суверенного государства, что только верховенство закона гарантирует права и свободы граждан, а также регулирует их обязанности перед другими. Ясно одно – 5 мая навсегда останется днем принятия первой Конституции нашей республики. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Эгенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Чинара Асылбекова. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.

0: Отмечает 95-летний юбилей, почти век в эфире. Это история страны, голоса поколений и живая летопись времени. Сегодня радио – это привычный фон нашей жизни. Оно рядом, в машине, дома, в наушниках. Мы узнаем голоса, доверяем новостям, возвращаемся к любимым программам. Но когда-то все только начиналось. В 1931 году был создан Республиканский комитет по радиовещанию. Именно с этого момента началась история Кыргызского радио. История, которая не прерывается уже 95 лет. Менялись эпохи, технологии, форматы, но радио оставалось как источник информации, как пространство для диалога, как голос времени. Сегодня Кыргызское радио, часть НТРК Кыргызской Республики, продолжает эту традицию. Оно говорит с разной аудиторией, на разные темы, но всегда на языке доверия. Юбилейная дата стала поводом для встречи тех, кто делает радио сегодня. В Бишкеке в стенах Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана прошел медиафорум, приуроченный к 95-летию Кыргызского радио. Здесь говорили не только о прошлом, но и о будущем, о том, каким становится радио в цифровую эпоху, о том, как меняется слушатель и почему, несмотря на все это, радио по-прежнему остается особым пространством, пространством доверия. Об этом в том числе и взгляд академического сообщества, говорит директор Института журналистики и коммуникации Кыргызского национального университета имени Джусупа Паласагына, кандидат социологических наук, доцент Ширин Костюк.
1: В сегодняшний век развития гаджетов, компьютеризации, на ваш взгляд, какова роль сейчас в современном в мире радио?
2: Это помните, как в том фильме «Москва слезам не верит», да? Когда только появилось, да, когда появилось только телевидение, говорили, что все исчезнет. И книги исчезнут, и кинотеатры исчезнут, будет сплошное телевидение. Так вот, с тех пор прошло сколько лет, и телевидение не исчезло, и кинотеатр работает, и книги читаем, и радио функционирует. Поэтому, конечно, нам кажется, что век современной технологии, век вот такого динамичного информационного пространства, нам кажется, что радио как-то теряет свои позиции, теряет свою актуальность. Нет, радио остается очень интересным, очень мобильным, наоборот, очень доступным средством массовой информации, в отличие от, например, тех же интернет-площадок. Почему? Потому что радио, как и газета, оно очень родственно с человечеством. Оно родное, которое повседневно нас сопровождает, поэтому радио не будет терять. Тем более, вот мы показали, недавно провели исследование по всему Кыргызстану, и радио занимает свое достойное третье место. Ну, конечно, первое место – это социальные сети, второе – телевидение, третье – радио. Но в некоторых регионах радио, наоборот, выходит на передовые позиции. Во-первых, голос радиоведущего создает некую такую интимность, близость, обволакивает. Когда ты читаешь просто такие тексты, чужие, так скажем, и каждый день по радио звучит знакомый родной голос, каждый день. В течение нескольких лет, а то и десятилетиями. Поэтому радио не теряет свою актуальность. Оно, наоборот, в свете последних технологических событий, оно, наоборот, улучшилось. Я считаю, вот наше Кыргызское радио, почему оно стало мобильной. Оно стало ближе к народу в том смысле, что интерактивные игры, подключение, сопричастность, диалогичность, да, когда ведущие, радиоведущие общаются в прямом эфире со своими слушателями и дают возможность участвовать в этом процессе, выбирать какие-то темы, влиять на ход событий. Это, наоборот, оказывается, дает нашим радиослушателям вот такое ощущение сопричастности.
0: Радио действительно меняется. Сегодня это уже не только эфир. Это подкасты, стриминг, цифровые платформы. Это новые форматы и новые способы говорить со слушателем. Но при этом остается главное – ощущение живого присутствия. Радио не требует экрана, оно не отвлекает, оно сопровождает. И, возможно, именно поэтому доверие к нему сохраняется. На медиафоруме отдельно говорили и о Беринчи радио – площадке, где звучат актуальные темы, живые разговоры и разные точки зрения. Это пространство искусство диалога, открытого, честного, иногда непростого, но всегда

0: важного. И в этом смысле радио не просто передает информацию, оно формирует общественное пространство, в котором слышен голос времени. Но что делает радио особенным сегодня? Почему оно не теряет своей роли? Об этом рассказывает директор Института журналистики и коммуникации Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына, кандидат социологических наук, доцент Шерин Костюк.
1: Радио сейчас уходит на площадку. Оно идет, у них творческая коллаборация с такими площадками, да, как Facebook, Instagram и так далее. Поэтому сегодняшнее наше кыргызское радио, оно стало мобильной, оно стало удобной, оно стало оно стало более демократичной, интересный контент. Поэтому я считаю, что у радио есть будущее, пока, наверное, живет человек. Будет жить радио. Другое дело, какую форму она приобретает. Да, она стала современной. От изменения формы содержание не поменялось. Да, изменения формы поменялись, содержание остается, она также является средством массовой информации, которое информирует, которое воспитывает, которое формирует общественное сознание, которое передает национальные общечеловеческие ценности, образовывает, и радио приобретает только новую форму, не теряя при этом свою содержательность.
2: Заместитель директора Кыргызского национального информационного агентства «Хабар». Давайте начнем с того, что сегодня, да, радиосемейство, Кыргызское радио имеет такую очень большую, да, многолетнюю историю. 95 лет – это очень большая дата. Хотелось бы сказать, что вот было сегодня отмечено нашими спикерами о том, что вот именно радио до сих пор держит планку, да, если вы слышали. Сегодня радио – это единственная СМИ, которая не занимает нашего времени, да, то есть мы можем слушать радио бесконечно, при этом делать и продолжать там свои какие-то дела и так далее. Но сегодня, с учетом того, что цифровые технологии, много говорилось сегодня о внедрении искусственного интеллекта, да, в работу СМИ в целом, не будет ли так, что уже не будут нужны сами журналисты, а искусственный интеллект, да, это все охватит и так далее. И здесь хотелось бы отметить, что мы должны как бы балансировать и идти в ногу со временем, ну, используя не все подряд, но использовать нужные какие-то механизмы искусственного интеллекта. Здесь надо отметить, что с 2024 года, если я не ошибаюсь, Бринч Радио уже, да, в тестовом режиме запускала именно читку новостей искусственным интеллектом. Это было не только на радио, да, но и вот с платформы Бринч Радио вот эта система, она сработала и в правительстве, если я не ошибаюсь, да. Поэтому в этом плане Бринч Радио, как всегда, идет в ногу со временем, используя все технологии. И сегодня можно смело сказать, я это говорю и признаю, то, что Бринч Радио, если мы будем брать пример Бринч Радио, да, то он является еще и источником информации, откуда мы берем новости необходимые и происходящие в нашей стране, и задает тон, информационный тон.
0: 95 лет в эфире – это не просто цифра. Это тысячи голосов, миллионы историй, прямые включения, репортажи, музыка, новости, разговоры. Это память о событиях, о людях, о стране. И в то же время это настоящее. Потому что радио всегда происходит здесь и сейчас. Диалог со временем – это попытка услышать прошлое. А радио – это способ сделать так, чтобы оно прозвучало. И, возможно, именно поэтому между ними так много общего, потому что и радио, и время – это диалог, который продолжается. Это была программа «Диалог со временем». У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч!

0: Вы слушаете «Беринчи радио» с наиболее значимыми событиями уходящей недели в еженедельной программе «Апта». Развитие туризма, модернизация санаторно-курортной сферы и государственные реформы. Эти темы стали основными в ходе рабочей поездки президента Кыргызской республики Садыра Джапарова в Иссык-Кульскую область. Далее подробно.
1: Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров 7 мая в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области принял участие в торжественной церемонии, посвященной 60-летию санатория «Голубой Иссык-Куль» и открытию нового корпуса. Глава государства осмотрел новый трехэтажный корпус, рассчитанный на 97 мест, и ознакомился с обновленной инфраструктурой здравницы, включая бассейн и термальные источники, а также посадил дерево. В ходе торжественной части мероприятия президент выступил с речью, отметив приоритетное значение развития туризма и санаторно-курортной отрасли. Глава государства подчеркнул наличие у Кыргызстана уникального природного потенциала, который должен эффективно использоваться для укрепления здоровья населения и роста экономики.
2: Сегодня развитию санаторно-курортной сферы уделяется особое внимание. Эти учреждения десятилетиями помогали людям укреплять здоровье и по праву считаются важным наследием нашей страны. Однако со временем стало очевидно, необходимо внедрять современные методы управления, принимать эффективные решения и рационально использовать государственное имущество. К сожалению, по ряду причин часть санаторно-курортных объектов использовалась не в полной мере. Инфраструктура развивалась медленно, а их экономический и туристический потенциал оставался нераскрытым. Именно поэтому было принято решение передать объекты Федерации профсоюзов в ведение управления делами президента Кыргызской республики. Это своевременный и важный шаг, который даст новый импульс развитию отрасли.
1: Садыр Джапаров указал на позитивные изменения последних лет. Повысилась эффективность управления, активно модернизируется инфраструктура, улучшается качество услуг. Передача санаторных объектов во ведение управления делами президента придала дополнительный импульс их развитию и способствовала росту экономических показателей. В качестве примеров также приведены модернизация санаториев Иссык-Ата и Жити-Огюс, развитие курорта Жиргалан, а также обновление детского оздоровительного центра Улан.
2: Работа по сохранению и развитию санаториев ведется системно и поэтапно. К примеру, если взять санаторий Иссык-Ата в Чуйской области, там уже заметно улучшены условия для отдыхающих и продолжается модернизация всей инфраструктуры. В курорте Жиргалан построены 37 новых коттеджей, несколько четырехэтажных корпусов и бассейны. Условия для отдыхающих становятся значительно комфортнее, растет и уровень сервиса. Кроме того, в этом году мы планируем завершить реконструкцию санатория Чет-Эрка и уже осенью ввести его в эксплуатацию. Также в этом сезоне начнет работу Центр укрепления здоровья детей. Это будет не просто место для отдыха, но и современная площадка для занятий различными видами спорта, которая внесет вклад в развитие отечественного спорта.
1: Отмечено, что в санатории «Голубой Иссык-Куль» проведена масштабная модернизация. Капитально отремонтированы корпуса, обновлена материально-техническая база, построены новые объекты, включая амфитеатр и термальные источники. Новый корпус возведен в Первызе за 40 лет. Президент подчеркнул существенный рост финансовых показателей. За два года чистая прибыль увеличилась более чем вдвое, одновременно выросла заработная плата сотрудников. Также глава государства ответил на заявление отдельных лиц о том, что управление делами президента якобы взяло под свое ведение множество учреждений, в том числе Министерство цифрового развития, и фактически превратилось в отдельное правительство. И более того, звучат мнения, что управление делами выходит из-под контроля.
3: Скажу прямо, никакого выхода из-под контроля нет. Существует Жогор Кукинеш, кабинет министров, правоохранительные органы. Каждый из них осуществляет надлежащий контроль и при необходимости даст оценку деятельности управления делами. Министерство цифрового развития функционировало как самостоятельное ведомство уже около 5 лет. Однако из-за невыполнения поставленных задач было принято решение передать часть его учреждений в ведение управления делами. И в короткие сроки работа заметно активизировалась.
1: Садыр Джапаров привел в пример возвращение золоторудного месторождения Кумтор под полный контроль государства в 2020
4: 2021 году, где высказывались мнения о невозможности данного процесса, так как страна может погрязнуть в тяжбах в международных судах. Садыр Жапаров также напомнил о реформах в профсоюзной системе, наведении порядка в предприятии УНА, построении железной дороги на собственные средства компании «Кыргызтеміржолу», которая уже дошла до Кочкара и продвигается дальше до Каракечия, а также об обновлении 11 аэропортов и строительстве нового аэропорта в Джалалабаде. Президент также упомянул сопротивление при решении пограничных вопросов в пользу Кыргызстана, когда определенные силы пытались любыми способами сорвать процесс и сохранить напряженность. Поэтому, соотечественники, когда проводятся важные реформы, всегда смотрите на вторую сторону тех, кто поднимает шум и устраивает скандалы. Не верьте крикам, смотрите на результат, подчеркнул глава государства. Президент также подчеркнул, что развитие санаторно-курортной сферы рассматривается как инвестиция в здоровье нации и будущее страны. В связи с этим все ключевые процессы в отрасли находятся под контролем. В заключении своей речи Садыр Жапаров поздравил коллектив санатория с юбилеем и открытием нового корпуса, пожелав дальнейших успехов и развития.
5: Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 9 мая поздравил кыргызстанцев с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив, что этот день остается символом мужества, единства и памяти о подвиге народа. В Бишкеке в этот день прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. На площади Победы состоялся митинг-реквием с участием главы государства, ветеранов, тружеников тыла и жителей столицы. 9 мая по всей стране вспоминают подвиг тех, кто сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая великую победу. Далее подробно. Труженик тыла Великой Отечественной войны Лидия Зазулина была еще школьницей, когда началась война. Вместо уроков – тяжелый труд, вместо беззаботного детства – взрослая ответственность. Вместе с тысячами таких же мальчишек и девчонок она работала в тылу, помогая фронту и приближая долгожданную победу. Лидия Павловна вспоминает те годы с особым чувством, через боль утрат и одновременно через гордость за свой народ.
6: Ну, вы помните, когда вы узнали впервые, что на 9 мая? Как вы встретили эту новость?
7: Это была новость. Это был такой восторг. Мы бежали по улице с уроков, ушли, и это бежим. А нам-то завтра надо писать сочинение, а мужчина в возрасте идет и говорит: будете писать о победе. И мы действительно, конечно, написали, и у меня осталось это сочинение «День Победы».
6: А вы помните первые строки этого сочинения вашего?
7: Моего сочинения? Ну, День Победы – это такой восторг. Это хоть тогда было, хоть сейчас, но такого восторга, конечно, это просто нам повезло, нашему поколению, что мы такое всеобъемлющее было вот соединение людей. Вот это, конечно, запомнилось, это безусловно.
5: 9 мая на площади Победы в Бишкеке звучали слова благодарности и скорби. В митинге-реквиеме принял участие президент Садыр Жапаров. Глава государства подчеркнул, имена героев навсегда вписаны в историю.
8: Урматту улу атамекендик согуштун кымбаттуу ардагерлери жана ооруктун кадырман эмгекчилери.
9: Сегодня мы вспоминаем миллионы людей, чьи жизни были отданы ради победы. Среди них сотни тысяч наших отцов и матерей. Эта победа досталась высокой ценой. И именно поэтому мир и спокойствие для нас бесценны. 9 мая — особая дата, которая занимает важное место в истории каждого народа и в судьбе каждой семьи. Ведь у каждого из нас есть своя личная связь с этой войной. Через наших дедов и прадедов, бабушек и родных, которые проявили мужество и героизм. Мы скорбим о потерях, но вместе с тем испытываем гордость за их подвиг. Склоняя головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за свободу, мы выражаем им глубокое уважение. Уважаемые соотечественники, Великая Отечественная война 1941-1945 годов унесла миллионы жизней и затронула каждую кыргызскую семью.
8: Башым дийип таазим кылуу менен бирге жалпы мекендештеримди жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктаймын.
4: В годы войны из Кыргызстана на фронт ушли около 360 тысяч человек, почти каждый четвертый житель республики. Они прошли через самые тяжелые сражения, от европейских фронтов до Азии, внося весомый вклад в общую победу. Более 110 тысяч кыргызстанцев не вернулись домой, отдав свои жизни ради будущего. Свыше 150 тысяч были награждены орденами и медалями за мужество и героизм. Десятки удостоены высших званий, но за каждой из этих цифр судьбы, семьи и несбывшиеся жизни. И с годами эта память не становится тише, она звучит глубже и пронзительнее. О значении победы сегодня говорят и те, кто посвятил свою жизнь службе Родине, говорит капитан первого ранга запаса военно-морского флота СССР Алмабек Айдакеев.
10: Что нужно было людям для мотивации? Между ними-то разница небольшая. Те, кто вернулись, родились в 20-е годы. И потом пошли на фронт и сделали эту победу. Ну и ключевое, конечно, это то, что дала наша родная Панфиловская дивизия. Один из двоюродных дедушек моих воевал в Панфиловской дивизии. Они дали очень большую мотивацию для всей армии в 1941 году. И победить такого врага, который в 39 раз по экономическому потенциалу превышала Советский Союз, это сделать невозможно.
11: Сейчас, глядя на нынешнее поколение, ведь в том далеком 41-м году молодежь-то приписывала себе 2-3 года, чтобы пойти на
10: фронт. Попасть на фронт. Ну, насчет молодежи я однозначно скажу, что они достойны нашего последующего поколения, потому что я работаю с детьми, я знаю их характер, я знаю их посылы. Я могу сказать, что наше поколение, оно достойно. То есть здесь насчет патриотизма вообще вопросов нет. Они у нас классные, современные. Другое дело, что иногда мы не понимаем их. Это другой вопрос.
11: Но в свое время и нас не понимали.
10: Да, в свое время и нас не понимали, да, по-разному было, да, согласен.
4: День Победы остается символом мужества, стойкости и единства народа. Это не просто дата с календаря, а живая память, которая передается из поколения в поколение, в рассказах, в семейных историях, в таких встречах, как сегодня. С каждым годом свидетелей той войны становится все меньше, но значение их подвига только возрастает.
0: 9 мая – это день, когда история говорит с нами не через даты, а через судьбы, через тех, кто видел войну не в книгах, а в собственной жизни. Одна из таких историй – жизнь Сухинина Михаила Николаевича.
12: Михаил Николаевич Сухинин родился 2 октября 1927 года в селе Ездочное Воронежской области. Его детство, как и у многих детей того времени, было простым и спокойным до одного дня. 22 июня 1941 года, в тот день, он вместе с друзьями был на рыбалке на реке Дон. Возвращаясь домой, они узнали, началась война. Уже через три дня, 25 июня, его отца призвали на фронт. Летом 1942 года война пришла вплотную. Ночью 6 июля Каратаяк подвергся сильной бомбардировке. Немцы пытались уничтожить стратегический мост через Дон, но ни одна бомба не достигла цели. Утром семья была вынуждена бежать пешком 15 километров до родного села Ездочное. Но и там не было безопасности. Вскоре село заняли немецкие войска. У людей отбирали последнее, у семьи Сухининых забрали и зарезали корову. Западный берег Дона был захвачен, восточный удерживали советские войска. Все лето шли ожесточенные бои, но противнику так и не удалось форсировать реку. Осенью ситуация стала еще тяжелее. Жителей села насильно выгнали из домов и пешком. Около 120 километров угнали в Курскую область. В феврале 1943 года, после освобождения территории, Михаил Николаевич вернулся домой. Но возвращаться было уже некуда. Многие дома были разрушены, другие сожжены. Весной началась тяжелая работа – очищение территории от погибших. Несмотря на это, жизнь продолжалась. Он работал в колхозе, затем стал учеником сапожной мастерской. 9 ноября 1944 года Михаил Николаевич был призван в армию. Службу начал в Брянске, в запасном стрелковом полку. В марте 1945 года его направили на фронт в Литву, но уже в мае он заболел и оказался в госпитале. После выздоровления продолжил службу в автомобильном батальоне, где освоил профессию водителя. Позже служил телефонистом, затем прошел подготовку и стал радистом. Получил звание сержанта и был назначен начальником радиостанции. В 1951 году демобилизировался. После войны его жизнь продолжилась уже в мирном труде. Судьба привела его во Фрунзе. Он начал с простого рабочего на заводе имени Ленина, вскоре освоил профессию токаря. Параллельно учился в вечернем техникуме, а затем в политехническом институте. Со временем стал руководителем, сначала заместителем начальника цеха, затем начальником. За многолетний труд был награжден орденом Октябрьской революции. С 1976 по 1987 годы возглавлял техническое бюро завода. В октябре 1987 года вышел на заслуженную пенсию. Жизнь Михаила Николаевича – это не просто биография, это история поколения, которое прошло через войну, выстояло и построило мирную жизнь заново. И пока мы помним эти истории, жива и сама память. Аяна Шергазиева, Беренчье радио.
13: Кыргызстан празднует День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. О судьбе жительницы блокадного Ленинграда, которая связала свою жизнь с Кыргызстаном, в репортаже Аяны Шергазиевой.
12: Тамара Омирбекова родилась 6 февраля 1937 года в городе Ленинграде. Вместе со своей семьей она пережила все ужасы блокады. 872 дня пронизывающего холода, голода, постоянных бомбежек, бежек и страха. Несмотря на тяжелейшие испытания, ей удалось выстоять и сохранить силу духа. В 18 лет она переехала в Кыргызстан, где началась новая глава ее жизни, связанная с трудом, служением людям и воспитанием подрастающего поколения. Сегодня Тамаре Федоровне 89 лет. В преддверии Дня Великой Победы в ее доме побывали журналисты НТРК, чтобы услышать ее живую историю, историю стойкости, мужества и преданности Родине, которая навсегда остается в памяти поколений.
14: Сейчас у нас блокадников осталось всего 11 человек. Значит, когда в 1994 году было образовано общество блокадников, было около 300 человек. А вообще участников войны осталось всего 24 человека. Все это все сюда и участники, и блокадники, и концлагеря, которые прошли. Это вот так на раз мало осталось. Бабушке было 65 лет. Она сказала: «Ленинград немцам никогда не отдадут, и вы никуда не поедете. По дороге можете потеряться, разбомбить вас могут. Все может быть. А здесь как-нибудь переживем». И мы остались с бабушкой в ее квартире. Я... Всю мебель мы сожгли, конечно, потому что тогда же батареи не было, были контрамарки.
12: Тамара Федоровна, как жительница блокадного Ленинграда и ветеран труда, ранее получала единовременную государственную выплату к 9 мая в размере 100 тысяч сомов, а в этом году ее повысили до 200 тысяч сомов. Это знак особого уважения и благодарности со стороны государства за ее жизненный подвиг и вклад.
14: Он выделил по 200 тысяч на 9 мая. Всегда с уважением относились. Всегда почитали. 20 тысяч выделила соцзащита и город 20 400, и 40 тысяч городская соцзащита, 20 тысяч выделяет районная соцзащита, 20 400 это мэрия. Мне уже почти 90, девочки, с 55 лет я на пенсии. Пенсия у меня сейчас очень хорошая. Я долго работала, я почти в 19 году я только перестала работать, мне было 75 лет.
12: Тамара Федоровна, жительница блокадного Ленинграда, обладатель медали «Жук», человек великой судьбы и силы духа. В Кыргызстане она нашла свой дом, построила счастливую жизнь и оставила яркий след в системе образования, воспитав не одно поколение учеников. Ее жизнь – это живая история мужества, стойкости в любви к родине, которая звучит как напоминание всем нам. Память о великом прошлом живет, пока мы ее храним.
13: Вы слушали еженедельную программу «Апта».

В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Thank you.

0: Добрый день, в эфире Беринча Радио, программа «Точка зрения», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. В Нарынской области третий день продолжаются поиски ребенка, упавшего в реку Нарын. Об этом сообщили в областном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. С наступлением теплого времени года все больше детей проводят времени у рек и водоемов, однако именно в этот период возрастает риск несчастных случаев на воде. Безопасность детей – это прежде всего ответственность взрослых. Родители должны внимательно следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра. Кроме того, в скором времени также начнется время пикников и отдыха у рек и водоемов, поэтому сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим поподробнее о правилах безопасности и о том, что нужно делать, если вдруг случилась чрезвычайная ситуация. В студию прямого эфира сегодня мы пригласили старшего спасателя Министерства чрезвычайных ситуаций, старшего сержанта Даниила Косицына, и также чуть попозже к нам по прямой телефонной связи присоединится начальник отдела службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, полковник милиции Нуржан Адылова. Добрый день, Даниил Владимирович.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами говорим, конечно, еще такой купальный сезон, и время, когда дети проводят у водоемов, у рек, еще не наступило. Однако вот мы видели новость буквально позавчера, да, в Нарыне мальчик упал в реку. Мы знаем, что вообще сам этот город, да, регион, скажем так, это то место, где часто происходят, к сожалению, такие несчастные случаи, да. Также вчера еще одна новость тоже появилась, что ребенок тоже упал, да, упал, да, в воду. Да. Такие новости не могут не расстраивать, и поэтому нужно уже информировать тоже людей о том, чтобы они были аккуратными. Вот такой у меня к вам самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, вообще, если взять информацию о том, насколько вот безопасность на воде, скажем так, игнорируется людьми, да, вот что вы можете сказать по этому поводу? Мы знаем, что, конечно же, в летнее время больше всего происходит таких случаев.
1: Ну, в самую первую очередь, конечно, игнорируется, очень сильно игнорируется насчет даже нас. Вот мы когда дежурим, бывает, на водоемах, когда ведем поиски утопленников, детям бывает, да и взрослым подходишь, объясняешь, что пожалуйста, здесь купаться нельзя. Вот взять бычака, везде висят таблички, что купание запрещено. Люди купаются вблизи дамб, вот. Не соблюдают никакой техники безопасности. Что касается детей, дети играются возле берегов бычака, берега глиняные. Ребенок подскользнется, упадет. Под водой большое течение. Ребенка сразу затащит, а под водой у нас все что угодно может быть на глубине. Вот. Там и коряги есть, и стекла битые от бутылок, и покрышки. Ребенок просто зацепится, он визуально с ним потеряешь уже контакт какой-либо. Вот. Объясняем, стараемся проводить какие-то мероприятия, разговариваем со взрослыми, с родителями этих детей. Объясняем то, что, уважаемые, пожалуйста, следите за детьми, не оставляйте их без присмотра. Ну, как-то все равно стараются как-то нас, я не знаю, либо игнорировать, либо просто ответ такой халатный, что да, он умеет плавать. Знаете, бывают такие случаи, когда даже хорошие пловцы надеются на свою самооценку, самонадеянность, что приводит в итоге к плачевному результату. Вот. Человек даже будет подготовленный, все равно есть такие случаи, никто не застрахован от судорог. Вот. Тем более сейчас, когда начнется купальный сезон, вот, я уже нередко замечаю то, что некие дети, бывает, купаются уже в озерах. Вот. Хотя этого делать нельзя, потому что, во-первых, на улице температура еще низкая, вода холодная, вода недостаточно прогрелась, тело человека, не привыкшее к воде. Резкий перепад температуры просто судорогу сведет на глубине. Человек, который, ну, не подготовленный физически, даже, ну, элементарных каких-то качеств, как себя защитить, как себя обезопасить от вот этого, он не подготовлен, он просто, ну, уйдет на дно. Вот. Какие-то элементарные все равно вещи должны понимать и взрослые, и дети.
0: Угу. Я вот, кстати, сейчас вспомнила, зима закончилась, конечно, да, но давайте вспомним зимнее время. Буквально в прошлом году, да, тоже был случай, когда дети провалились
1: на Бакаяте был случай,
0: да, под лед. Это тоже зимой тоже существуют вот такие опасности того, что ребенок может упасть под лед.
1: Да, есть у нас очень много прудов в селе Озерном, Бакаята, ГС-5. Вода не полностью слита с озер, замерзает. Дети на санках начинают кататься, где-то погода теплая, лед неизвестно какой толщины. Угу. Просто ребенок провалился под лед, а из-под льда тяжело вылезти будет. Вот. А опять же, под водой есть всякие течения, ил засосало, ребенка уже не найдешь. Вот. Бывали случаи, то, что подъезжали к проруби, очевидцы показывали, вот там вот ребенок провалился, а ребенка находили вообще в другом месте, потому что его течением подо льдом смывало. Вот, были и такие случаи.
0: Скажите, пожалуйста, вот находить ребенка, да, который провалился под лед и вообще его унесло течением, это очень сложная задача, да, учитывая то, насколько река может быстро унести ребенка все-таки. Бывают случаи, когда детей пытаются спасти, сами не обладают какими-то веревками, да, чем-то не обладают. И
1: системы самостраховки, да, у некоторых людей нету. Бывает, да, ну, люди всякие бывают, стараются, видят, человек в беде, проваливается, там, провалился под лед, тем более, если это ребенок, взрослый, естественно, не задумываясь о своей собственной жизни, о своей безопасности, конечно, он за ним может нырнуть, чтобы достать ребенка. Это вполне, ну, характерный для человека фактор. Угу. Вот. Но опять же, желательно в первую очередь себя обезопасить как-то. Привязать себя там за талию, за какое-то дерево, попросить, там, если ты не один, допустим, на берегу, может, есть еще какие-то люди, чтобы какую-то веревку как-то... Даже бывали такие случаи, то, что ну нету веревок, ну, ляжь на живот, ползком по льду долезть. Вот. Где-то как-то обследовать. Ну, в первую очередь, конечно, желательно сразу звонить в службы. Вот. В МЧС обязательно, потому что у нас есть водолазы, у нас есть костюмы специальные для погружения. Все-таки ну, на данный момент средства, обеспечивающие поиски, у нас есть.
0: Давайте поговорим немного как раз именно о вашей работе, да, смотрите, когда мы просто читаем, видим из новостей, что ведутся спасательные работы, задействовано столько-то человек, столько-то водолазов, на самом деле это же очень тяжелая работа, вот насколько, когда вы проводите такую работу, она все время, вот поиски же стараются не заканчивать, хочется хотя бы, вот, нельзя так говорить, хочется хотя бы тело, да, найти утонувшего.
1: Конечно, мы всегда стараемся как можно быстрее родственникам передать тело погибшего, найти его как можно быстрее. Ну, опять же, мы люди, которые подготовлены к этому, ко всему. Мы обучаемся, мы тренируемся, у нас база есть, мы в бассейн ходим, где также тренировки проводятся регулярно. То же самое, манекен на дно положить, его достать, обследовать, то же самое. Ну и плюс каждый выезд все-таки тоже по-своему уже знаем территории, где какие водоемы, где есть ямы, где есть коряги какие-то, где дамбы, где, возможно, может застрять труп. Уже как бы ну, не первый год работаем. То же самое бычка взять. Есть места, где ну, очень редко в одних и тех же местах находили утопленников.
0: Скажите, пожалуйста, вот если мы будем говорить о Бишкеке, да, то, конечно, появляются ближе к лету, где-то в мае, таблички о том, что нельзя купаться и другие оповещающие знаки. Вообще, где, в каких местах нужно быть особенно подготовленным, да, и отвечать за свою безопасность? Вот если именно Бишкек затронуть.
1: Вы знаете, в любом пруду, в любом даже взять бассейн, везде нужна какая-то первоначальная хотя бы подготовка. Элементарно надо хотя бы уметь плавать. Вот. Потому что вода, она, такая среда, она не прощает никаких ошибок. Вот. Есть поговорки, не знаешь брода, не лезь в воду. Потому что под водой, опять же повторю, все может быть. Специально отведенные места, озера. элементарно, там специально устанавливаются буйки, куда заплывать не рекомендуется, потому что там может резкий перепад быть почвы под водой, ямы какие-то, опять же, коряги, всякое может быть. Бычка вообще опасная, вдоль бычка мы постоянно устанавливаем, когда купальный сезон начинается, устанавливаем таблички, купание запрещено. Потому что бычка, ну, оно само по себе не предназначенное для купания. Вот. Вот, допустим, 5 ГС, Аларчинское водохранилище, водохранилище в Озерном, тоже некоторые водохранилища, они не предназначены для купания. Вот. Потому что там, опять же, камыш, он острый, порезаться можно, уколоться, бутылки где-то, проволока, зацепился, пошел на дно. Есть некоторые озера, в которых очень много водорослей. А у нас, как сами знаете, есть, ну, в кавычках, герои, которые хотят переплыть озеро, показать тем самым, что вот он может. Вот. Ну, этого делать не надо, потому что ты можешь плыть, опять же, либо судорога будет, либо водоросли просто на ноги намотаются и тебя на дно потащат. Вот.
0: А вообще, смотрите, вы же обследуете, да, как бы находитесь под водой, вы говорите про водоросли. А вообще, сами водоросли, что могут за собой вот эти таить, вот эти озера, да? Где-то, может быть, водоросли в глубине, где-то, может, их не быть, да? Например, человек, когда видит воду, он думает, что как бы все нормально, да, такое маленькое озеро, ни течения, ничего нет, ему кажется, что он сможет здесь немного искупаться, а потом выйти. Какая опасность есть, вот вы сказали про водоросли?
1: Понимаете, вот эти озера бывают предназначены для разведения рыбы элементарно. Внутри, под водой, могут быть всякого рода сети стоять, чтобы рыба, допустим, с одного места в другое не переплывала. Человек этого не знает, он визуально этого не видит. Где-то какой-то камыш, где-то, опять же, водоросли поверху. Он не знает, сколько их там. Вот. Начнет переплывать, зацепится за какую-то сеть, за какую-то веревку элементарно, у него начнется сразу паника. В первую очередь у них всегда, у утонувших, начинается паника. Желательно, конечно, кто, не дай бог, конечно, столкнется с таким, в первую очередь не паникуйте, постарайтесь себя как-то обезопасить. Если у вас какая-то одежда есть или что-то, попытайтесь облегчить свое тело, чтобы вам было проще находиться на плаву. Визуально с лицом старайтесь быть к берегу, кричите о помощи, потому что, ну, не безлюдное место. Если вы там где-то на озере оказались, значит, где-то есть еще люди, которые смогут вам помочь. Попытайтесь ухватиться за какую-то корягу, за дерево какое-то, чтобы хотя бы можно было вылезти на берег. Вот. Но лучше всего, конечно, не испытывать судьбу и не лазить по таким не предназначенным для купания местам.
0: Смотрите, да, вы рассказали о правилах безопасности, что нужно постараться сделать. Давайте поговорим об этом поподробнее. Если, давайте возьмем не ребенка, да, даже взрослого человека, подростка. Мы знаем и такие случаи, да, когда их тоже уносило течением. Вот Аламедин, да, есть река, вот это все. Расскажите, что нужно сделать. Например, ухватиться нужно постараться, может быть, даже за камень, да, когда ты мимо проплываешь.
1: Да, что нужно делать? За дерево можно ухватиться. Опять же, постарайтесь расслабиться, не паниковать. Расслабиться на спине, как правило, можно плавать свободно. Вот, расслабьте руки, ноги и спокойно, как бы, постарайтесь медленно, но уверенно доплывать до берега. Попросите кого-то на помощь, чтобы вызвали экстренные службы. Вот. Зацепиться можно за все угодно. Там на дне могут быть какие-то камни, можно как-то оттолкнуться и как можно быстрее к берегу выплыть.
0: Вот. А что делать нельзя? Например, вот кто-то хочет, если он уже упал, течет по течению, и ему кажется, что вот в этом месте течение легче, и он может понемножечку переплыть в сторону, да, чтобы хотя бы приблизиться к берегу. Что нужно делать?
1: Можете, в таких случаях можете плыть по течению. Вот. По течению и стараться как можно ближе к берегу. Опять же, ухватиться за что-то. Может, мост какой-то быть. Допустим, были случаи такие, что даже вот по бычака человек плыл. Вот. Бывало такое, что он мог ухватиться за пасынки, вот, на которых мост стоит, за какую-то корягу зацепиться и просто, ну, прижаться и кричать о помощи, чтобы люди его как-то могли достать, помочь ему. Вот. Если это быстротоки какие-то, конечно, не дай бог, но лучше в такие места вообще не суваться, быстротоки, потому что быстроток, бывали случаи, даже ребенок спускался к воде, там, умыться или ноги просто охладить. Течение там очень высокое, скорость у него очень высокая и сносит очень-очень быстро. Дно глиняное, то есть там как-то попытаться устоять, ты не устоишь. Будет постоянно сносить течение. Вот. Ну, лучше всего, конечно, в такие места не попадать, не залазить. Потому что случаев было очень много, доставали людей очень много. Бывало такое, то, что человек доставали человека живого, но он был весь ободранный, потому что об асфальт он трется, об камни режется, об бутылки, об ветки. Он, ну, если живым останется, это хорошо, но бывали случаи такие, то, что ему требовалась и медицинская помощь, потому что внешне он сильно стирался.
0: Вот сейчас мы хотели бы по прямой телефонной связи поговорить с старшим сержантом, с начальником отдела службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, полковником милиции Нурджан Адыловой по телефону. Мы хотели бы тоже узнать вообще, какие мероприятия обычно проводит МВД, да, и что нужно делать. Вот мы знаем, что недавно совсем уже МВД выпускали заявление о том, чтобы дети были аккуратнее, а родители все-таки уже начинали следить за ними. Вот мы сейчас узнаем о том, какая работа проводится МВД в этом направлении. Добрый день, Нурджан Узбековна.
2: Здравствуйте. Добрый день.
0: Да, мы вот сегодня говорим о безопасности детей на водоемах, да, в связи со случаем, который произошел в Нарынской области. Вот МВД тоже недавно опубликовали такую новость, да, говорили о том, чтобы родители были внимательнее с детьми все-таки. Вот хотелось бы узнать вот по вашей работе по этому вопросу.
2: Спасибо большое. Да, в действительности на сегодняшний день есть такая проблема, да, вот есть несчастные случаи, факты, где дети оказываются жертвами. И в связи с этим вообще в целях профилактики по недопущению правонарушений преступлений, каких-то иных противоправных фактов в отношении детей, Министерство внутренних дел с начала учебного года были изданы приказы, распоряжения, и в том числе именно по безопасности детей во время зимних каникул, во время летнего периода. И в действительности каждый инспектор ИДН, который обслуживает участок, а также участковые уполномоченные обследуют свою территорию, если они видят какие-то опасные места, где могут купаться дети, они незамедлительно принимают меры. То есть они совместно с Айлукмутю, с учителями вывешивают вывески, что здесь нельзя купаться, опасно. То есть вывешивают баннеры. Но согласно закону по профилактике правонарушений, в целом все субъекты профилактики должны проводить данную работу. То есть из-за халатных отношений, например, субъекта профилактики, можно сказать, да, вот, например, если взять Айлукмуту, где есть учреждения, где есть водоемы, которые не загораживаются, жертвами становятся дети. Поэтому мы изначально проводим обследование данных территорий и акцентируем всех, чтобы вывешивали данные вывески, чтобы дети не попадали. Опять же, здесь несколько, у нас есть несколько видеоматериалов, где предупреждаются родители тоже, чтобы были на чеку. То есть детей обязательно сопровождали, особенно развлекательные учреждения. Тоже, опять же, это летнее время, может быть, речки, да, озера небольшие или вот на Иссык-Куле. И тем не менее, в целом эта работа у нас проводится. И на нашем сайте тоже вывешено несколько видеороликов, чтобы они более бережно относились к своим детям. И также обращение к гражданам, чтобы они тоже, если видят какие-то водоемы, реки или же где купаются дети не в установленных местах, чтобы они замечания делали и сообщали родителям. Если нет, конечно, родителей, но 102 нужно обязательно позвонить, чтобы предотвратить какие-то негативные факты в отношении детей. В целом, в данном направлении у нас работа проводится. Но здесь я хочу сказать, что на начало лета, вот например, сейчас март-апрель, вот в мае месяце мы обязательно проводим обследование территории и вывешиваем вот эти вывески и совместно с МЧС, с Тайлукмуту и местным самоуправлением, что баннеры вывешиваем, но несмотря на это, к сожалению, иногда дети проводят время в данных местах без сопровождения взрослых.
0: Угу. Нурджан Узбековна, хотелось бы спросить, вот в скором времени, как раз в мае, начнется сезон пикников и отдыха, и вот многие родители, бывает, что когда отдыхают, оставляют своих детей без присмотра на какое-то время, будь то 5 минут, 10 минут. Вот расскажите, вот на отдыхе вы часто же представители милиции служат в этих местах для того, чтобы обеспечить безопасность?
2: Да, это очень актуальный вопрос. И вообще в начале наступления весны люди хотят отдохнуть, конечно, все это хотят, природа, свежий воздух, но тем не менее иногда забывают о безопасности детей. То есть они могут отлучиться на полминуты, на одну минуту, где ребенок может попасть в какой-то негативный факт. Поэтому мы тоже предупреждаем. У нас в местах скопления людей проводятся постоянные профилактические работы, но иногда, возможно, мы не успеваем. Но, тем не менее, каждый родитель должен знать ответственность, брать за своего ребенка и себя наблюдать за ним, куда бы они бы ни выезжали, и как бы у них отдых был не организован. Да, были летальные факты, это, я не скажу, что это последние, ну, последние 3 года, может быть, да, летальные факты, когда на одну минуту отлучившиеся родители теряли своих детей. Вот поэтому всегда нужно быть бдительным и контроль надо считать за ребенка, потому что ребенок, он не знает, куда бежит. Он может упасть, упасть в речку или вообще в водоем какой-нибудь упасть, может быть. Поэтому здесь, да, у нас патрулируют сотрудники наружной службы, также привлекают сотрудников ППС и обязательно в целях профилактики предупреждают, говорят, чтобы они соблюдали безопасность детей вообще в целом при отдыхе.
0: Нурджан Узбековна, еще хотелось бы такой вопрос вам задать. Вот скажите, вообще вот родителям, да, нужно контролировать постоянно, где ребенок их находится. И вообще мы сегодня говорим, конечно, в основном о водоемах, но давайте немного отойдем от этой темы. Не про водоемы, если говорить, то какие ситуации бывают, когда родители оставляют ребенка без присмотра? Какие еще могут быть, какая опасность может быть?
2: Вообще, в целом, ребенок – это, наверное, самое важное у каждого родителя, да, что есть. Поэтому опасность может быть везде. То есть в плане насилия, в плане каких-то негативных фактов отношения ребенка. Поэтому безопасно может быть только дома, но, к сожалению, у нас в нынешнее время и дом является небезопасным местом. То есть есть факты, где дети дома подвергаются сексуальным насилием или домогательствам. Поэтому каждый родитель должен знать, что ребенок несовершеннолетний всегда должен быть под опекой. То есть, например, даже если взять автобусы, в автобусах тоже небезопасное место, да? В школе, может быть, на улицах, особенно в вечернее время. Поэтому я бы хотела бы сказать родителям, нужно всегда сопровождать детей в основном в общественных местах или на улицах. То есть у нас есть закон Кыргызской Республики за номером 185, где запрещается находиться ребенку после 10 в летнее время, в зимнее время, после 11 в ночное время на улицах без сопровождения родителей. И опять же, ребенок может попасть в беду дома, во дворе он может попасть. Да, у нас были некоторые случаи, когда ребенок во дворе упал в септик, которого искали 2 дня. Вот, поэтому арыхи могут быть рядом с домом. Моменты есть, когда не завешенные окна, где ребенок выпадает. Поэтому всегда родитель должен быть на чеку и всегда встать в контакт с этим ребенком. Конечно, мы все осуществляем контроль, но по-особенному, если это маленькие дети. А если подростковый период, ну, нужно обязательно оберегать их. У нас были случаи, когда ночью ребята находились без сопровождения детей, мы их доставляем в центр профилактики, но в адрес милиции всегда высказывают негативный факт, что задержали ребенка. Вот, это неправомерно. То есть мы, сотрудники милиции, имеем право, если ребенок находится без сопровождения в ночное время один на улице, задержать и опять же передать их родителям в целях их безопасности. Поэтому я бы хотела обратиться к родителям, побольше уделять внимание детям. Есть очень много роликов на сайте МВД, можете посмотреть именно нахождение девочек в общественных местах, нахождение мальчика, как нужно себя вести, куда нужно обратиться. И я думаю, что каждый сотрудник, не только сотрудник, каждый гражданин Крымской Республики должен всегда оказывать содействие, а не проявлять халатность и какое-либо безразличие в отношении детей. Любой факт нужно сообщать в милицию, вообще в центр помощи детям. Дети могут обратиться или вообще в целом они могут обращаться по номеру 102, где в целом незамедлительно будет оказана помощь.
0: Нурджана Узбековна, спасибо вам большое за беседу и за вашу информацию. Я напомню, что сейчас с нами на прямой телефонной связи находилась начальник отдела службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, полковник милиции Нурджан Адылова. Даниил Владимирович, вот мы с вами еще не поговорили о том, вот сейчас мы говорили с представителем МВД о том, что нужно родителям нельзя оставлять ребенка без присмотра даже на одну минуту, потому что происходят несчастные случаи. Вот были упомянуты разные случаи, а вы как представитель МЧС, я думаю, видели еще более такие.
1: Да, были случаи, которые сейчас на данный момент перечислили. К этим случаям еще можно также отнести дома вот эти бассейны надувные, каркасные. Налили воду, водичка согрелась, ребенок купается, все это. Ребенок, этот родитель может отвернуться, оставить его на какое-то время без внимания. С ребенком может произойти все, что угодно. Вот. Арыки, каналы всякие, те же самые уличные туалеты. Случаев было действительно очень много. Ребенка, тем более, если он маленький, без присмотра оставлять нельзя. Опять же, были случаи вот насчет всяких балконов, не балкон, где-то ребенок на балконе остался один, ему же все интересно, он подойдет к окну. Есть такие сейчас балконы открытого типа. Будет играть, что-то кричать, там это. Благо, некоторые граждане сообщают сразу в службу МЧС, чтобы какие-то меры предприняли. Вот. Ну, бывают такие случаи, то, что действительно без нас не обойти.
0: Вы упомянули надувной бассейн домашний. Вот можно об этом поподробнее, что может случиться? Ребенок может, скорее всего, просто упасть и задохнуться, да, если маленький? И, да, может быть, нужно меры защиты одевать?
1: Да, там? Допустим, смотрите, ребенок один, как правило, играть не будет. Вот. Естественно, у детей есть компания, несколько человек. Они начинают играть в такие игры, типа там могут кто-то хорошо плавает, кто-то плохо плавает. Естественно, у них игры, как правило, такие, там взять кого-то друг друга потопить на дно, постараться. В таких случаях, естественно, необходимо, чтобы взрослые находились рядом. Вот. Объясняли детям, что так делать нельзя, просто купайтесь там, просто играйтесь, но такие критически опасные игры нежелательно играть. Это не только каркасных бассейнов касается. Допустим, на озерах очень много случаев есть, когда дети в шутку начинают кричать, то что помогите, спасите, я тону. Вот. Люди, естественно, обращают на это внимание, там смотрят, стараются как-то найти этого человека, кто кричал. Но, естественно, бывает такое, то, что это делается как в шутку. Ребенок раз пошутил, два пошутил, к нему внимания уже будет меньше. Вот. На третий раз он начнет шутить или не шутить, у него действительно случится какая-то ситуация, он пойдет на дно, а все воспримут это как шутку, очередную шутку. Вот. А это может, как правило, закончиться очень плачевно. Вот. И когда дети играют компанией, лучше всего, конечно, чтобы какой-то взрослый, не обязательно родитель, чтобы присматривал за ними. Это и также и в бассейнах каркасных, сидит на краю бассейна, кто-то подошел, кто-то толкнул, упал, ударился. Тоже своего рода травма может быть. Травма может быть тоже плачевной. Вот. Ударился, потерял сознание, ушел на дно. Лестницы каркасные, на бассейнах есть лестницы. Ребенок просто подскользнулся, ударился головой об лестницу. Опять же пошел на дно, потерял сознание. Без присмотра детей нежелательно вообще оставлять.
0: Вы сказали про игры, когда мальчики начинают друг друга топить. Да, на самом деле врачи тоже говорят о том, что ну вот для мальчиков это игра, да, кто дольше продержится, кто дольше еще что-то. Но когда происходит все-таки такой случай, когда ребенок задохнулся, да, или немного вода попала, вот есть ли какие-то рекомендации, что нужно делать в этот момент?
1: В первую очередь, конечно, не паниковать. Подбежали, достали ребенка, перевернули его вниз лицом, попытались там, допустим, если это озеро, он может наглотаться тех же самых там песка какого-то, водоросли, освободить, да, грязь, освободить ротовую полость надо ему, то есть вызвать как-то рвотный рефлекс, чтобы желудок, дыхательные пути освободились у него. Если человек, конечно, без сознания, положить на спину и делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Вот. Когда человек уже начинает подавать какие-то первые признаки, положить его на бок, опять же, рот, носоглотка, чтобы все было чисто. Вот. Очистить дыхательные пути, чтобы он мог дышать, потому что он может опять же этим же и задохнуться. Вот. Ну и опять же вызвать скорую, чтобы оказали ему какую-то помощь.
0: Смотрите, вы советуете лицом вниз, да, то есть лицом вниз. На бок не надо ложить, или еще какие действия нужно сделать?
1: Понимаете, в зависимости от того, в каком состоянии находится пострадавший человек. Допустим, если он нахлебался воды, естественно, его надо будет перевернуть, чтобы воду вышла, чтобы вода из него. Вот. Опять же, положить, посмотреть на спину, посмотреть ротовую полость, носоглотку. Может, он чем-то подавился. Опять же, бывали случаи такие, то, что ребенок, играя в бассейне, там, кто-то яблоко кушает, кто-то это, толкнули его или просто начал купать, нырять с этим яблоком. Где-то воздух не успел перехватить, подавился этим яблоком. Вот. Всякие случаи бывают. Опять же, освободить дыхательные пути в первую очередь. Также проверить пульс, проверить вообще, может человек просто без сознания. Бывали случаи такие, то, что вот, допустим, водоемы взять, озера. Некоторые озера не предназначены для того, чтобы прыгали в них, именно головкой вниз. Потому что под водой, опять же, камень может быть, бетонная плита какая-нибудь, не дай бог, металлический штырь какой-то. Человек прыгнул, ударился, потерял сознание, ушел на дно. Визуально его потеряли. Если это какой-то штырь, коряга, там какие-нибудь металлические сооружения, нырнул, зацепился, захлебнулся под водой. Вот. Поэтому есть места, в которых можно нырять, где пирсы чистые, дно позволяет делать какие-то погружения, а есть, где этого делать не стоит. Вот. То же самое и в бассейнах. Касается. Некоторые поставят бассейн, рядом какая-то возвышенность есть, и вот ребенок начинает с нее прыгать. Вот. Опять же, это очень небезопасно. Вот. Без присмотра родителей нежелательно это делать. И желательно, чтобы родители все-таки маломальски какую-то проводили беседу со своими детьми. Вот. Объясняли, что можно, что нельзя, где можно купаться, где нельзя. И опять же, чтобы ребенок не один ходил, а хотя бы, чтобы, ну, в его компании были какие-то взрослые, чтобы присматривали за ним. Потому что игры бывают там, где-то в догонялки играют по берегу. Берег скользкий, ударился, упал, потерял сознание, все его по течению вниз понесло. такие места лучше обходить стороной. Опять же, бывали случаи такие, то, что ребенок спускался к быстротоку, ведерко водички налить себе, спустил ведерко в озеро, вода наполнилась, вместе с ведром его унесло. Вот. Родители должны следить за этим. И не обязательно дети, взрослые даже бывают такие, казалось бы, глупые ошибки тоже совершают. К озеру подошел там человек в состоянии алкогольного опьянения, то же самое, к берегу подошел, там что-то умыться, что-то, нырнул, упал, ударился, зацепился, просто потерял сознание. Если тем более это жара на улице, как правило, люди лежат на пляжу, он нагрелся, ему хочется охладиться. С разбегу побежал в воду, сразу нырнул. Этого делать нельзя. Нужно постепенно телу давать привыкать к воде. Вначале есть, ну, как обычные правила. Подошел к воде, зашел по колено, привыкло тело, зашел по пояс, а потом можешь плавать. Опять же, плавание не должно превышать получаса. Когда ты, там, некоторые родители, бывает, ну, смотрят за своим ребенком, а ребенок уже губы синие, а он все плавает, он уже замерз под водой. Они его, ну, даже элементарно не могут позвать, чтобы тот вышел на берег, погрелся. Вот. Казалось бы, элементарные правила, чтобы себя обезопасить, ну, не соблюдаются. А когда людям начинаешь говорить, как-то они игнорят и как-то с какой-то злостью воспринимают, что ли. Я не могу даже так сказать вам.
0: Вот если ребенок долго купается, это наступает переохлаждение тела, да, скорее всего, и потом ему уже сложнее, да, в случае чего?
1: Да, переохлаждение тела. Обычно бывает как, возле берега вода более-менее теплая, ну, хочется некоторым дальше заплыть. Во-первых, силы потерял, заплыл. Во-вторых, температура тела, уже вода холодная, судорога схватит, уже будет тяжело двигаться. Вот. В таких случаях, когда судорога тебя схватила, допустим, можешь себя ущипнуть за ногу, как правило. Ну, не все там с тобой булавку, иголку возят, это, берут, как бы для судороги тоже хорошо. Вот. Ну, лучше всего не рисковать, а плавать вдоль берега. Опять же, волна, некоторые подходят во время шторма, я сам неоднократно замечал такие ситуации, когда на Иссык-Куле был. В плохую пасмурную погоду на Иссык-Куле бывает такое, что шторм. Некоторые ходят, герои, разделся, пошел купаться. Этого делать нельзя. Тебя волной просто элементарно затянет и утащит в озеро. Не на берег выкинет, а утащит в озеро. Вот. И человеку в такой ситуации, когда волна, вот это все крутится, вертится, ему очень тяжело будет выплыть с этого озера.
0: Вот про советы. Вы проводите какие-то профилактические мероприятия? В школах, скорее всего, проводите, да, а в детских садах или вот таких маленьких детей особо пока не учите?
1: Понимаете, в основном, даже если не детей, то хотя бы элементарно персонал детского сада нужно обучать, чтобы они, как бывает, у меня у самого сына тоже в садике их водили тоже в бассейн. Как бы я сразу воспитателю говорил, то, что мой сын плохо плавает, вот, пожалуйста, присматривайте за ним, чтобы детям обязательно, конечно, одевали на рукавники. Кто плохо плавает, ну, обычно как, для детей бассейн, он не глубокий, метр-полтора, как бы, ну, все равно этого достаточно, даже, опять же, повторюсь, те же самые игры детей могут привести к плачевному результату. И стараешься даже с теми же самыми воспитательницами поговорить, сказать, что вы, пожалуйста, вот эти моменты, когда дети играются, там, резвятся, там, друг друга начинают тянуть, под воду тащить, ну, чтобы пресекали эти случаи. Ну, как бы у них, насколько я знаю, проводятся такие мероприятия, они как бы детям объясняют. Вот. Ну, ребенок, ему же все интересно, особенно когда в игре они в одно ухо послушал, другое забыл уже. Вот, как бы. И также самое, подростки ныряют с пирса. Опять же, ныряешь с пирса, убедись, то, что под пирсом нету никого. То, что ты прыгнешь, ты можешь на кому-нибудь на голову прыгнуть. Вот. Некоторые, я сам тоже не раз замечал такое, то, что плавают подростки, плывет катамаран, они за него пытаются ухватиться как-то. Вот, скутера, опять же, там двигатель, там мотор стоит, может затянуть тебя за этот, ну, покалечишься вообще.
0: Это же опасно куда-то хвататься.
1: Конечно, конечно, но не понимают этого. Начинаешь объяснять, говорит то, что этого делать нельзя, начинает с катамарана прыгать, опять же. Друг друга толкать, пытаться как-то перевернуть этот катамаран. Да. Особенно кто на далеко уплывает, начинает как-то переворачивать катамаран. Ну, перевернешь ты этот катамаран, а дальше что? Как ты будешь до берега плыть? Допустим, приятель твой хорошо умеет плавать, а ты умеешь плохо плавать. Опять же, не застрахован от того, что ты не утонешь. Опять же, волны, холодная вода, подводные течения, все что угодно может с тобой случиться. Никто не застрахован от этого. Вот. Но нередкие были те случаи, когда я говорю, из пирсов прыгали, и за катамараны цеплялись. Очень-очень много таких. И как-то стараешься с людьми, со взрослыми проводить какие-то профилактические беседы. Но, как правило, это все игнорится. Некоторые, конечно, понимают, начинают сразу своим детям делать замечания там. Но обычно, когда компания сидит на берегу, допустим, того же самого озера, вот на пятом ГЭСе были такие случаи. Угу. Я не раз тоже замечал. Сидит компания, отдыхает, ребенок поплыл. Поплыл за быки. Хорошо, там службы плавают, ну, как бы это объясняет то, что за быки заплывать запрещено. Но опять же, за всеми не уследишь. Отдыхающих очень много, а кто присматривает за этим, очень мало. Вот. А компании, которые сидят, отдыхают, они, естественно, кто-то спиртное выпивает, кто-то отвернулся, там визуального контакта не видит, что там его ребенок вытворяет. Вот. Как бы желательно как можно больше уделять внимание именно детям, потому что это, ну, если не мы этого не сделаем, родители, то кто-то посторонний может только лишь оказать какую-то помощь ребенку. Вот. А проводить какие-то профилактические беседы, естественно, с детьми обязательно. И не только водоемов касается. Есть очень много таких стихий, которые, ну, могут подвергнуть и ребенка, и подростка, и взрослый человек, много очень ошибок бывает допускает, не только водоемы, также и пожары, и вождение на машинах, очень много чего.
0: Угу. Вот какие советы вы можете дать родителям, да, по поводу вообще плавания? Лучше же ребенку, например, научиться плавать, да, для того, чтобы чувствовать себя безопасным, в безопасности. И бывают случаи, когда даже на том же самом озере, да, те, кто не умеют плавать, на них надевают жилетки, они садятся на вот эти самые либо бананки, либо катамараны. Ну, тоже может возникнуть опасная ситуация.
1: Да, согласен. Но как родителям, что я могу поставить? Чем ребенок будет сидеть в телефоне днем и ночью, играть вот эти игры, лучше отправлять его, конечно, в какие-то секции. Плавание очень хорошо, во-первых, развивает и фигуру, и для здоровья очень полезно. И все-таки за ребенка будет более спокойно, если он умеет плавать. Вот. Но, опять же, надеяться на то, что ты хорошо плаваешь, или там я могу переплыть, или я могу доплыть, там, на это не стоит надеяться. Все равно стоит все-таки, если поехали на отдых, на озеро там, или канал какой-то, чтобы, ну, лишний раз не рисковать и не купаться там, где это запрещено делать.
0: Скажите, пожалуйста, вот если человек стал свидетелем, вот когда ребенок или взрослый упал и вот течет по течению, да, вы сказали обратиться в МЧС, но если этот человек плохо умеет плавать, лучше ему, конечно, туда не подходить, а пытаться, может быть, найти человека тоже, который мог бы чем-то помочь, палкой или чем-то хотя бы.
1: Да, согласен, да. Увидели, допустим, человек тонет, который вы сами плохо умеете плавать. В округе могут быть люди, которые более-менее хорошо плавают. Вот. Можно их позвать на помощь. Если человек, допустим, находится неподалеку от вас, опять же, посмотрите в округе, может есть какая-то палка, какая-то веревка, что-то ему кинуть, чтобы он мог за это ухватиться. Но опять же, в первую очередь вы должны обезопасить себя. Потому что бывали такие случаи вот как с тазалыком произошел то, что один другому хотел помочь, а в итоге утонули оба. Вот. В первую очередь нужно обезопасить себя. Я говорю, как можно больше, допустим, если вы в себе не уверены, что вы можете помочь этому человеку, конечно, позвоните в службы экстренные, позвоните, позовите кого-то на помощь, окружающих. Вот. Сообща, можно помочь человеку будет.
0: И такой вопрос, вот в тех местах, где разрешено купаться, вот в Бишкеке, да, в округах Бишкека, ну и вообще по всему Кыргызстану, вот эти места, чем они должны быть оснащены для оказания первой помощи вообще по правилам?
1: Ну, вообще по правилам должны быть элементарно, вот у нас есть, которые бассейны, вот, там должны дежурить спасатели, что в случае чего спасатель прибежит, поможет. Опять же, медслужбы. Если человеку стало плохо там, или там, сознание потерял, чтобы люди могли ему помочь, медицинские службы. Но опять же, глубина ограждения, таблички определенные, то, что там, допустим, глубина 5 метров. Вот, то есть человек уже визуально увидит эту табличку, и, ну и по инстинкту самосохранения туда уже не поплывет. Вот. Но бывают случаи, которые, конечно, игнорят этого всего. Опять же, одевать жилеты, если ты плохо плаваешь, одень жилет. Все есть, спасательные круги есть. Или там человек тонет, бросили ему спасательный круг, он за него зацепился. Какое-то время уже можно будет его как-то этот обезопасить от того, что он тонет. Были случаи такие, то, что человек в панике, допустим, я как спасатель, говорю, то, что бывали случаи такие, то, что человек в панике начинает тонуть, ты к нему подплываешь, пытаешься его как-то схватить, достать. Он бывает такое, то, что он может тебя начать топить. В этих случаях, конечно, есть определенные правила поведения на воде, как его спасти. Допустим, вот я как, я могу нырнуть его, схватить за ноги и начать топить его, чтобы он чуть-чуть успокоился. Вот. Если человек вменяемый, понимает, все, он спокоен, можно его взять и с ним вместе доплыть до берега, вот, помочь ему. Вот. Но бывали случаи такие, то, что, конечно, приходилось там и за волосы человека брать, и тащить на себе, потому что, ну, по-другому он может и тебя на дно потянуть.
0: Не отдает отчет своим действиям.
1: У него бывает, паника, да? Он не отдает отчет своим действиям. Приходится иногда применять и такие меры. Вот. Ну, как правило, мы, спасатели, поодиночке не работаем, мы работаем группой, вот. И такие меры у нас уже отработаны не один раз.
0: Смотрите, вы на вот такие любые вызовы, получается, выезжаете на всякий случай со всем необходимым оборудованием, правильно?
1: Да, все верно. У нас машина, оборудование специальным инструментом, там и шансовые инструменты есть, и гидравлические, и для суицидников. Батуты есть у нас, и водолазное снаряжение есть, и альпинистское снаряжение есть. Для каждого рода случая у нас оборудование полностью существует.
0: Хорошо, наша программа сегодняшняя подошла к концу. Спасибо вам большое за вашу информацию. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» принял участие старший спасатель Министерства чрезвычайных ситуаций, старший сержант Даниил Косицын. И также ранее по прямой телефонной связи мы поговорили с начальником отдела службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики, полковником милиции Нурджан Адыловой по телефону. Программу «Точка зрения» сегодня провела Айдаин Заркулова.
3: Биринчиде музыка.

0: исполняться как государственными, так и частными учреждениями. Кабинету министров
1: Первый микрофон, раз, два, три. Второй микрофон, раз, два, три. Третий микрофон, раз, раз, раз.

Первый микрофон. Раз, раз, раз. Второй микрофон. Раз, два, три. Третий микрофон. Раз, два, три. Четвертый микрофон. Раз, раз, раз. Пятый микрофон. Раз, два, три.